тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Слово наставления на Радио Пилигрим.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 30 мая. Наша тема сегодня – используйте любую возможность убежать. Бегите. И наше место Писания – первое послание к Коринфянам 10:13. Там написано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение». Каким же образом Бог дает облегчение? Слово «облегчение» — перевод греческого слова «экбасис». «Эк» означает «наружу», «басис» означает «делать шаги». Соединяем эти два слова и получаем: «Бог покажет вам выход». Другими словами, есть аварийный люк. Есть аварийный выход. Если вы захотите выйти, вы сможете. Вы можете взять себя в руки и уйти от любого искушения. Ваши ноги привели вас в плохое и неправильное место, и они же вас оттуда унесут. И действительно, когда Библия говорит «Бог даст облегчение», это означает «Бог поможет», даст возможность уйти из неправильного места, чтобы не поддаться искушению. Подумайте об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. В течение последующих нескольких минут вы услышите мои комментарии к легенде о великом инквизиторе. В легенде Достоевского великий инквизитор представлен как раз апогей двух систем мироустройства. Главное в том, что инквизитор, как представитель церкви, не просто признает свое отступничество от завещанных ему принципов, но в Христе видит угрозу своему делу. И настолько дело его велико и слажено, что он готов осудить Христа на сожжение и даже вечную жизнь потерять во имя этого своего дела. Но и это еще не конец. Инквизитор не может равняться с Христом, а значит, есть кто-то другой, от имени которого он выступает, откровенно сознаваясь: «Мы уже не с тобой, а с Ним». При этом он верует в Христа и тем больше причиняет себе страданий, обрекая себя на богоборчество произвольно. Он понимает, что церковь никак не могла бы занять такое положение в мировой системе, не будь она сама частью этой системы. Ибо подлинное Царство Христа не от мира сего. Суть вопроса в том, кто кем будет править, кто кому будет служить. Мы Богу или Он нам? Но Христу ли привыкать быть слугой? Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы самому послужить. Только оказывается, что служение это немногие оценили, потому что Христос исполнял волю Отца, а не людей, несмотря на то, что служил людям. Вот где тайна эта берет начало. Что мне с Христа при всем Его всемогуществе и даже доброте, если я не могу этим пользоваться по своему усмотрению, если даже молитвы мои не выполняются так, как я об этом прошу, до тех пор, пока они не совпадают с волей Отца Небесного? Не по-нашему все это, а не по-нашему, потому что по-божьему. Если же по-божьему, во благо для меня, то что тогда вызывает во мне недовольство? Бесправие. Да, именно бесправие. Я унижен отсутствием прав. И это перед кем же? Перед Богом ли? Это и есть открытое богоборчество, бунт, притязание не просто на равенство с Ним, но на первенство перед Ним. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение сегодняшнего дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суд».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», – сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 мая. Все содействует нашему благу. Мы можем быть уверены в том, что все происходящее в совокупности содействует благу тех, кто любит Бога и призван согласно Его замыслам и целям. Послание к Римлянам 8:28. Расширенный перевод Библии. Когда мы исполняем то, что Бог велит нам, мы делаем это, потому что верим Ему. В жизни часто бывают ситуации, когда нам не на что опереться, чтобы понять, правильно ли мы поступаем или нет. И тогда настает время для того, чтобы проявить веру. Принимайте верой, что вы следуете за Богом, даже если вы ничего не чувствуете, а потом действуйте, веря в то, что вы слышите Его голос. Мы усваиваем многие истины благодаря опыту отношений с Богом. Часто мы не можем понять, правы мы или нет, пока не сделаем шаг веры и не выясним это. Порой мы ошибаемся и начинаем бояться промахов, полагая, что лучше ничего не делать, чтобы не пришлось ни о чем жалеть. Но такой подход ни к чему хорошему не приведет. И если Бог побуждает нас двигаться вперед, а мы отказываемся это делать, мы вскоре почувствуем себя несчастными. Наша жизнь будет серой и унылой. Мы все в душе хотим иметь яркую и наполненную событиями жизнь, но страхи мешают нам это осуществить. Если наши сердца чисты и если мы делаем все возможное, чтобы научиться

0: прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору Церкви Слова Благодати. Можем ли мы точно знать нашу загробную судьбу и что Библия говорит о жизни после смерти?
1: Жизнь после смерти – один из самых значительных вопросов, который должен волновать каждого человека, живущего здесь, на земле. Дело в том, что Библия, наряду со многими-многими другими священными текстами самых разных религий, ставит вопрос вечной жизни как один из самых главных вопросов. А точнее, Библия предлагает решение того, как человек, живя здесь на земле, может приготовить себя к вечности. Так вот, если мы посмотрим на то, что говорит Библия о вечности, Библия говорит прежде всего о том, что вечность делится на две части. В одной половине пребывают люди, которых Писание называет праведники, которые идут в вечное наслаждение и радость вечную. В другой половине находятся те, кто назван в Священном Писании грешниками или нечестивыми. Эти люди, они сказано, они идут в вечное осуждение. В книге Откровения есть описание того, каким образом характеризуется одно место и другое. 20 глава, 10 стих книги Откровения говорит следующее. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Немножечко ниже, в 15 стихе этой же главы написано: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен туда же, в озеро огненное, где написано будет мучение день и ночь во веки веков». То есть первое, что мы точно знаем, что люди, которые характеризованы грехом, грешные люди, не спасенные люди, они будут находиться в состоянии вечного мучения. Так вот, именно для этого пришел на землю Иисус Христос, для того, чтобы дать возможность каждому человеку избежать этой участи. Человек попал под вечное осуждение по причине своего греха. Для того, чтобы решить проблему своего греха, есть только один вариант. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы принести свою праведность. Он пришел для того, чтобы взять на себя человеческий грех и, самое главное, вину за человеческий грех. И он пострадал за нее на Голгофском кресте. Поэтому всякий человек, который приходит к Иисусу Христу и приносит себя самого, принимая Иисуса как Господа, как Спасителя, этот человек имеет возможность не только надеяться на то, что он будет иметь состояние вечного блаженства после смерти, но и быть уверенным в этом. Первое послание Иоанна – это одно из посланий Нового Завета. В 5 главе мы читаем следующие слова в 13 стихе. Апостол говорит: «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божий, имеете жизнь вечную». Таким образом, Священное Писание говорит о том, что у нас есть основания для уверенности в том, каким же образом, какой же будет наша вечная судьба. Эта уверенность строится на двух вещах. Первое – на том, что сделал для нас Иисус Христос. Понимание жертвы Иисуса Христа, доверие жертвы Иисуса Христа, восприятие ее как реальности для своей жизни. И второе – это наше конкретное отношение к жертве Иисуса Христа как к основанию нашей жизни. Это и является нашим условием, которое позволит нам иметь ясную уверенность о нашей вечной судьбе.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Божьих вам благословений.
2: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Гибель Самсона. Полюбил Самсон одну женщину, жившую на долине Сорек. Имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждые 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказал ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнасил его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты воткнешь 7 коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде, то я буду бессилен, как и прочие люди». И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида 7 коз головы его и прикрепила их к колоде, и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью, и неузнанно сила его. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я нозарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаю слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз с головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали:
Позовите Самсона из дома темничного, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и заушали его, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Отрок так и сделал. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левую, и сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Эстеолом в гробе Маноя, отца его. Книга Судей, глава 16, стихи с 4 по 31.

Я годами стучался в закрытую дверь, удивлялся, что он мне не отвечал.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

оправдываться не стану.

0: пусть будет так.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Альфа и Омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Чудесные сны. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Бытие, 37 глава, с 3 по 5 стих. Помните школьные звонки с урока на урок? Самые долгожданные с урока. И когда раздавалась громкая на всю школу трель, самые активные ученики вскакивали из-за парт. Но тут, к немалому огорчению детей, раздавался голос учителя, сообщающий, что звонок этот не для них, а для него. Эх, как не хотелось снова садиться за парты. Утро еврейского мальчика по имени Иосиф начиналось многообещающе. Уже вторую ночь подряд сын Иакова видел сны. Сны были необычными и захватывали так глубоко, как могут только вещие сны. Весь предыдущий день мальчик ходил под впечатлением первого сна. Теперь вот добавился и второй. И снилось всего-то, что одному снопу пшеницы поклонились другие снопы пшеницы. Другой раз, похожим образом, солнце и луна и десяток звезд чтили еще одну особенную звезду. Сон Иосифу был совершенно ясен. Он – звезда, и ему поклонятся все домашние. Открытие это требовало обсуждения, и Иосиф подключил к своим переживаниям старших братьев и отца. Реакция их была ожидаемой. Старшие младшего и так не особо любили. Сын другой матери, щеголь в разноцветном халате, их раздражал. Отцу сильно не нравилось, что поклониться придется и ему. Библия не слишком подробно рассказывает эту семейную драму, но мы можем представить себе немного больше подробностей. Младший сын Иакова, похоже, глубоко уверовал в пророческую силу снов. Что-то подсказывало ему, что это его дар от Бога, что он особенный. Почему домашние не хотели этого признавать? Они должны были поверить. Мать с таким упорством вымолила его у Бога. Отец, Божий человек, сам видел видение и сны. Он же и одел любимого сына в одежде наследника. Нет, он появился в этот мир не зря. Почему все вокруг не хотели этого признавать? Кроме того, старшие братья так незаслуженно его избегали. И вот маленький начальник вышел ими покомандовать и был продан в рабство. Мы можем представить, что пережил Иосиф. Шок, крушение всего, разочарование, обида, страх. Пророческие сны всплывали карикатурами тех, кто его продал, звучали насмешкой из их уст, стали плетью в руках аравийских купцов. Так начинался путь сына Иакова, долгий, трудный, несправедливый. Вместо поклонов Иосиф получил подзатыльники, цепи и незавидное будущее. Но Бог знал и любил Иосифа. Кроме того, это сам Всевышний направил жизнь мальчика по столь драматическому сценарию. Иосиф стал главным актером следующего акта вселенской пьесы. Да, не на такую роль он рассчитывал, не этого ожидал. Эпизод последнего действия, что открыл ему Бог, Иосиф принял за вступление. Эпилог посчитал прологом. Не разобрался, был сильно молод. Так бывает часто. Нам нелегко понять будущее. Мы хотим все здесь и сейчас. Не зная замыслов Божьих, превозносимся, потом скорбим, досадуем, терпим разочарование. Друзья, Бог имеет о нас планы гораздо более величественные, чем мы можем подумать. Всевышний приготовил Иосифу судьбу, где признание близкими стало не пафосным эпиграфом, а коротким предложением в конце долгих событий. Эти самые события, в которых были и плен, и рабство, искушение и тюрьма, обучение у великих людей, потом толкование снов фараону, мудрое управление величайшим государством, все они и стали удивительным назиданием. Стали содержанием великой книги. Мы читаем о них и восхищаемся тем, как Бог вел этого человека, как удивительно сложилась его жизнь, как здорово он стоял в искушениях, как высоко был вознесен в итоге.
Став вторым человеком в империи, он обеспечил 400 лет безбедного существования своему народу. Оказывается, все нам служит ко благу. Ничто не может сломить нас, когда мы с Богом. Иосиф – подтверждение этому. Конечно, сын Иакова понял все это, но позже, через годы, и когда настал день исполнения снов, встретил его в смирении, а не гордости, в любви, а не в надменности, слезами радости, а не ухмылкой. Так бывает с нами. Господь нас вдохновляет, а нам не хватает признания. Бог готовит нас в путь, а мы лезем на пьедестал. Воспитывает нас, а мы хотим воспитывать других. Пример Иосифа должен нас научить доверять Богу всегда, в разных обстоятельствах. Награда от Господа придет, признанию будет время. Но главное не это. Главное мы сами. То, кем мы становимся и что можем сделать, когда находимся в руках Божьих, когда готовы учиться. Будем внимательны к Божьим откровениям. Возможно, Он открывает нам новый интересный этап нашей жизни. Может, нам уготована роль нового героя веры среди трудностей, гонений и скорбей. Поэтому смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Не будем гадать, будем учиться старательно. Небесный Учитель только начинает свой урок.

0: как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну, я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Феррари. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 30 мая. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. Прежде всего, давайте обратим внимание на слова «будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью». На самом деле, братолюбие является одним из ключей к счастью. Наверняка слышали притчу о том, как к старцу приходит ребенок и спрашивает, кто счастливый человек. Сначала спрашивает, может, богатый – это счастливый человек? Старец отвечает, посмотри, вот идет богатый человек, и он очень печален. Потом спрашивает, может, красивый человек счастливый? Старик отвечает, посмотри на эту красивую девочку, она плачет. Тогда ребенок спросил, дедушка, в таком случае кто же счастливый человек? И тут старец говорит, вон счастливый человек, и показывает на ребенка, плачущего над сдохшей птичкой. Если ты в состоянии плакать над чьей-то болью, значит ты счастливый человек. А если ты не замечаешь чужой боли и не проявляешь милосердия ни к кому, то не можешь называться счастливым человеком. Не имеет значения, кто стоит перед тобой, родственник, знакомый или чужой человек. Если человеку плохо, важно заметить это и отнестись к нему с нежностью, то есть милосердно. Знаете, Господь увидел и помиловал нас тогда, когда мы Его вообще не знали и не были Его детьми. Но Он помиловал нас и послал Своего единственного, единородного Сына на помощь к нам. Давайте и мы будем нежны, милосердны, особенно когда речь идет о наших духовных братьях и сестрах. Написано также, в почтительности друг друга предупреждайте. Что это означает? В почтительности друг друга предупреждайте. Если кто-то желает почтить тебя, то почти его больше, и ты пребудешь в чести у Господа. Да пребудут с вами благословения Божьи. Будьте милосердны и почтите сегодня кого-нибудь. Будьте благословенны. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

И потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Сила примера. Я вспоминаю и о твоей искренней вере. Так верили и твоя бабка Лаида, и твоя мать Эвника, и убежден, что эта же вера живет и в тебе. Второе послание Тимофею, 1 глава, 5 стих, новый русский перевод. Дети могут вырасти в христианской семье, слышать молитвы, бывать в церкви, знать библейские истории, а потом жить так, словно всего этого никогда не было. Почему же так происходит? Одна из причин может быть в том, что родители говорят о вере и о Христе, но сами живут двойной жизнью. В церкви они одни, дома другие, на работе третьи. Ребенок быстро считывает эту разницу. Он может не все понимать богословски, но хорошо чувствует, где слова расходятся с жизнью. Апостол Павел видел, что вера Тимофея не появилась на пустом месте. Прежде такая же вера жила в его бабушке Лаиде и матери Эвнике. Это значит, что Тимофей видел перед собой живой пример веры, которая проявлялась не только в словах, но и в образе жизни. Важно помнить, что для детей пример родителей сильнее их наставлений. Дети делают не то, что слышат, а то, что видят. Поэтому проявляй искреннюю веру не только в церкви, но и дома, и на работе. Именно с такой веры будут брать пример твои дети. Она будет жить не только в тебе, но и в твоих потомках. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне жить искренней верой перед тобой и перед моей семьей. Сохрани меня от двойной жизни. Научи меня быть примером для моих детей в словах, поступках и отношении к тебе. Пусть вера, которую ты дал мне, принесет добрый плод в жизни моего дома. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 149. Аллилуйя! Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона, да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в вузы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым Его. Аллилуйя! Глава 9. И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повелись его бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит? Не знаем. Или кто отверз ему очи? Мы не знаем. Сам в совершенных летах? Самого спросите. Пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его потому, что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах? Самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите услышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали:

0: Веришь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи!» И поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Третья книга «Царств». Глава первая. Когда царь Давид состарился, войдя в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, суннамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок и Иванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец, и волов, и тельцов у камня Захелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя, пророка Женафана, и Иванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем? Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, суннамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим? Сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том». И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сынов царских, и священника Авиафара, и военачальника Иава, Соломона же, раба твоего, не пригласил. «Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, пойдет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан, и сказали царю, говоря: «Вот Нафан, пророк». И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты: Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и военачальника, и священника Авиафара, и вот они едят и пьют у него, и говорят: да живет царь Адония. А меня, раба твоего, и священника Садока, и Иванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил? Не сталось ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды. Как я клялся тебе, Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И наклонилась Версавия лицом до земли и

поклонилась царю и сказала: «Да живет господин мой царь Давид вовеки». И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, и Ванею, сына Иодаева». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собой слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да поможет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою и возгласите: „Да живет царь Соломон“. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю, и сказал: «Аминь, да скажет так Господь, Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок священник, и Нафан пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хилифеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок священник рог с елеем из скини и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть. И Иоав, услышав звук трубы, сказал: «Отчего этот шум волнующегося города?» Он еще говорил, как пришел Иоанафан, сын священника Авиафара, и сказал Адонии: «Войди, ты честный человек, и несешь добрую весть». И отвечал Иоанафан и сказал Адонии: «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем. И послал царь с ним Садока священника, и Нафана пророка, и Ванею, сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского, и помазали его Садок священник и Нафан пророк в царя в Гионе, и оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле». И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем, и сказал царь так: «Благословен Господь, Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря: „Пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что не умертвит раба своего мечом“». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдутся в нем лукавства, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Глава 2. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его и заповеди его, и определение его и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: „Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще, ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзилия Галаадитянина окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесолома, брата твоего. Вот, еще у тебя Семей, сын Геры Вениамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: „Я не умерщвлю тебя мечом“. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю». И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме. И

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: скользите. И когда Моисей ушел на гору Синай, чтобы получить заповеди от Бога, они вылили тельца золотого. Вот твой Бог Израиль, вот он какой. Теперь все понятно, видно. Он сильный, как телец, он рогатый, забодать может. Он такой очень плодовитый, он активный.
1: Погодите, я думала, что это Бог, которого они вылили, это был один из тех богов, которыми они поклонялись в Египте. Или они себе нового придумали?
0: По сути дела, нет. Тельцам поклонялись в основном в Палестине. Ну, например, Ваал изображался как раз в виде тельца. И вот усвоить, что Бог есть Бог, не такой, как все тварное, что он над всем этим тварным, это было непросто. В это нужно было поверить, что Бог, он не явил своего образа, какого-то явного образа народу израильскому. Нет такого. А что есть? А есть заповедь. Вот по заповеди живите. По заповеди живите и по духу Господнему живите. А что значит жить по заповеди и по духу? По заповеди жить, исполнять закон Божий, который он дал. По духу – это быть чувствительным, да, к проявлению божественного, которое может, в принципе, быть доступным для каждого. Бог живет среди своего народа. Бог может прийти к тебе в страннике, Бог может прийти к тебе ангелом, Бог может заговорить с тобой каким-то другим образом во сне, например, в видении или еще как-то. Бог может обличать тебя в совести. Каким образом это происходит? И вот тогда используется как раз вот этот термин или, скажем так, определение Бога. Бог есть Дух. Он везде, Он во всем. Он как ветер, Он как воздух. Он проникает во все и взаимодействует со всем.
1: Поэтому они не могли не то что принять этого Бога, а от него постоянно отворачивались. Им было недостаточно чудес, которые он творил, недостаточно огненного столба, пыльного столба, разделения моря, что они, как только у них появлялась возможность, отходили от него, потому что им нужны были не чудеса, а понятный образ, который они могли бы трактовать.
0: Да, безусловно.
1: Просто меня это всегда удивляло, как они, видя все эти чудеса, могли от него постоянно отворачиваться, учитывая, что это было то же самое поколение. Это не их дети, которые могли забыть или не поверить своим отцам, а то же самое поколение, которому Бог разделял море. И они доходят до горы, Моисею стоит на минуту отвернуться, и они уже себе тельца делают. Ребята, да. Вы же только что через море переходили.
0: Точно. Как? Для того, чтобы правильно понимать Бога и не отступать от Бога, нужно было ухватиться для них. Да и для нас сегодня очень важным становилось его слово. А что Бог сказал? Вот мы его не видим, он невидим, изобразить его мы не можем, это запрещено. А что у нас остается? Остается его слово. И обратите внимание, все Священное Писание делает упор на слова Господни. Бог дал заповедь Адаму. И когда не было Бога, тогда дьявол или змей искушает Еву и опять же вносит сомнение в слово Господне. Потом Бог дает слово Ною, Бог дает слово Аврааму, Бог дает слово, целый закон Бог дает Моисею и народу израильскому. И народ израильский должен был понимать это слово, разуметь это слово, жить по этому слову, по этому закону. Все судилось, или суд был, который суд был в народе израильском в те времена, это суд по Слову Божьему, по закону, но Бога они не видели. Вот это очень важный момент. Его нет, как будто, да мы его не видим, но Слово его есть, и надо его соблюдать. Вот нам было бы понятно соблюдать Слово, если бы он был, если бы он рядом стоял над душою, грубо говоря, да, смотрел на нас и пальцем нам показывал, что делать. А мы бы задавали ему вопросы, точно ты этого хочешь? А он бы доставал бы какую-нибудь палку и говорил убедительно. Мы, ну, конечно, палка, да, это все понятно, точно. Потому что следующим будет наказание. И вот так нам было бы понятно. Но Бог так

0: не действует, Бог так не хочет.
1: Вот интересно, нам комментарии написали, я, например, нашел вокруг себя столько необъяснимого, что перестал пытаться объяснить что-то из Библии, мне непонятное, а принимать это как написано. Это наводит на мысль, нужно ли было им понимать Бога, чтобы выполнять, что Он говорил, или им достаточно просто было действовать по написанному. Нужно вот, ли нам понимать
0: вот
1: Бога?
0: Смотрите, вот здесь как раз и закладывается основной принцип. Подход, правило. Тебе дано от Бога слово. Постигай его, особенно в те времена, через его закон, через его заповедь. И через то свидетельство, которое расскажут тебе отцы о том, как Бог вывел вас из рабства египетского, какие чудеса он творил, какие творит. Но первое – это его слово. А мы постигаем Бога через слова, которые нам сказаны, которые нам даны. А уже потом в этом слове формируется наше представление о нем, о его благости, о его любви, о его заботе о человеке, о его могуществе, о его силе. И вот здесь мы подходим к очень важному этапу. Да, человеку нужен образ, но образ вводит нас в заблуждение. Но чтобы донести Богу, Богом себя человеку, Богу понадобилось стать человеком. И вот здесь мы видим проявление опять Троицы, когда Христос становится человеком. Бог становится человеком, Бог становится Христом.
1: Это разве не совершенный образ, который только может быть?
0: Это совершенный образ, и Он становится человеком. Мы, опять же, смотрим на Христа, но как мы смотрим? Мы смотрим по описанию Его жизни, Его хождения, Его действий. Мы не получаем некую картинку. Мы формируем ее в зависимости от того, как его представляем, как его видим. Но наше представление о Христе, оно, ну, плюс-минус верное у всех людей, благодаря тому, что образ его открылся. Бог открылся человеку, став человеком. А став человеком как раз во Христе Иисусе. И это высшее откровение. Но есть еще одно откровение, которое следует за ним. Христос говорит, лучше бы, чтобы я ушел. Лучше для вас, чтобы я ушел, говорит он ученикам. Почему? Потому что тогда Отец мой Небесный пошлет Духа Святого. И Он будет с вами. И вот здесь Христос обращает внимание на откровение, божественное откровение Святого Духа, которое есть у пророков, где написано «вложу Дух мой в сердца их, Дух мой». И законы мои вложу в сердца их. И не нужно будет учить кого-то, познай Господа, ибо все будут знать меня. То есть какое-то базовое, ключевое знание Бога войдет в сердца человеческие. И входит оно Духом Святым. Вот как раз сошествие Духа Святого на 50-й день после Пасхи – это есть исполнение древнего пророчества, в котором обетование есть, а Бог будет внутри каждого из вас. Буду внутри их. Не просто слово мое, вот придет к ним и будет их учить. Не учителя, а не пророки. Это все есть, это все будет на своем месте. Но будет что-то внутри них еще, и это будет как раз ключевым элементом. Это Дух мой вложу в них. Я сам буду ходить в них. Я не буду ходить рядом, как надсмотрщик, да, с палкой. Я буду в сердцах их говорить. Я буду в сердцах их откровением, я буду в сердцах их разумением, я буду в сердцах их отеческим прикосновением или материнским объятием. Это все будет внутри них. Они будут разуметь меня в себе. И вот это мерило духовное будет внутри них. Это величайшее обетование. Оно вот как раз вот явление Духа Святого и сошествие Духа Святого сродни рождению Христа. Поэтому Троица в некотором смысле Рождество. Но Рождество уже не самого Христа, а Рождество Церкви Христовой. Рождество каждого верующего, когда Дух Святой входит внутрь каждого из нас, и мы возрождаемся к новой жизни.
2: То есть до того, как Иисус не ушел, Духа Святого на земле вообще не было?
0: Дух Святой присутствовал эпизодически. Он присутствовал в разных людях, сходя на них через схождение. То есть вот Дух Святой сошел. Сошел на какой-то определенный период, на определенное какое-то действие, на какого-то человека. Вот написано «исполнился Духа Святого». И потом оставлял его.
1: А под, значит, поэтому не могли древние люди ветхозаветней выполнять бы правила Нового Завета и планку Нового Завета держать, если бы это было дано им тогда? Конечно. Потому что в них не было Духа Святого?
0: Безусловно. Дух Божий, как сказано Христом, «Вы примете силу и будете мне свидетелями». Что это значит? Это значит, каждый из вас скажет «Да, истина». Истина – это исполняется. То, что говорил нам Господь и Спаситель, исполняется. Я понимаю, что это истина в сердце моем. Я понимаю, что эта истина во мне работает. Я понимаю, что другой истины нет. Почему? Потому что само мерило истины в сердце каждого из нас в Духе Святом. Друзья, ну у нас время на небольшой музыкальный фрагмент.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, приветствуем вас! С вами медиа-студия «Пилигрим». Говорим о Троице, говорим о Духе Святом. Есть ошибочное мнение, что учение о Троице, оно позднее изобретение Церкви. Нет. Дело в том, что многие учения, которые сегодня есть в Церкви, они формировались постепенно, но учение о Троице сформировалось как в законченное учение, как в определение, сформировалось в определение где-то, наверное, в IV веке. Дело в том, что стали возникать большое количество ересей. Ереси и различные учителя, например, как Арий Александрийский, епископ, которые заявляли, например, что Иисус Христос не был Богом, что Он был всего лишь творением. Высшим творением, но не божеством. Были различные искаженные представления и о Духе Святом. И все это влияло не просто на какие-то учения и представления о Боге, но на учение о нашем спасении. Дело в том, что учение о Троице является ключевым элементом вообще христианского догмата.
2: Но при этом оно сложилось только в IV веке?
1: Оно сложилось в определение. Люди почитали Христа как за Господа, как за Бога. А с самого начала еще апостолы поклонялись Ему, и Он принимал поклонение и говорил о Себе как о единородном Сыне, сущем в недре Отчим. То есть мы, читая Евангелие, видим, да, что там Христос выступает не просто как человек, и не как ангел, Он выступает там как Господь, как Бог и человек в одном теле, слитно, точнее, не слиянно, но и не раздельно. Вот здесь очень важный момент. И тем не менее, возникать стали самые разные учения. Люди чаще всего делали это не сильно понимающие Евангелие, не сильно понимающие Слово Божие и ангажированные какими-то различными ветрами учений, которые существовали тогда, всякими разными философиями и разными религиями. Ну, например, очень сильно на манихейство повлиял зороастризм. Тоже любопытно. Но вот манихеи как раз-таки любили учить о Духе Святом. Но при этом всем они были такими серьезными мистиками. Вот. Поэтому возникла необходимость для Церкви дать определение. И тогда же возникает апостольский символ веры, в котором все четко указано, что Бог есть Троица. Веруем в Отца, в Сына и в Духа Святого. Вот здесь очень важно, потому что это определение нашей веры. Во что мы верим, кому мы поклоняемся.
2: Учитывая такое количество ересей, как они вообще смогли договориться, чтобы...
1: Непросто. Я думаю, что во всем этом был Господь, Его присутствие, Дух Божий, который провел церковь, учителей церкви в становлении догмата. Причем это происходило не быстро, на это ушли десятилетия. А в некотором образе даже столетия уходили на то, чтобы догмат утверждался. Но впервые он был произнесен на Никее, на соборе в Никее в 325 году, а потом на Константинопольском соборе в 381 году было закреплено учение о единосущии Отца, Сына и Святого Духа. Понимаете, в чем проблема? Дело в том, что у нас нет понятийного аппарата, у нас, у людей, чтобы выразить Бога, чтобы что-то сказать о Боге верно.
2: Он сам нас таким создал. У нас должно быть достаточно это в этом аппарате средств, чтобы хоть как-то...
1: Вот, поэтому и получается, хоть как-то. Поэтому самое простое понятие – Бог есть Бог единый, хотя оно уже не вкладывается в человека. Для человека это сложно ухватить. Почему? Потому что человек сталкивается с разными необъяснимыми вещами. Ветер – это одно, огонь – это другое, земля – это третье. И вот они все, вот, и каждому человек древний обращается для того, чтобы получить свой ответ. А где этот Бог единый, который над всем? Вся земля, что ли, Бог? Нет, не вся земля Бог. Небо Бог? Нет, небо не Бог. А где Он? А Он везде и нигде, понимаете? И вот здесь это очень сложно понять. А когда речь еще идет о триединстве, триединство говорит не просто о Боге, о Боге едином, который отделен от мира, а Бог, который являет себя в этот мир. А как нам его понять? Бога, которого не может понять вся Вселенная, Он над этим. Вся Вселенная может понимать, постигать Бога только опосредованно, потому как Он себя открывает. Он открывает себя для Вселенной в свете, открывает для себя во Вселенной в слове, открывает для себя во Вселенной богоявлением Христа и излиянием Духа Святого.
2: Ну вот и тут опять мы возвращаемся к вопросу, а нужно ли его понимать?
1: Нужно верить. Не все вещи мы с вами способны понять. Это безусловно так. Но уверовать можем.
2: А попытки понять? Попытки понять все равно мы прилагаем какие-то...
1: Смотрите, попытки понять для человека – это попытки дать определение. Вот нам кажется, что если мы дадим наиболее точное определение, что если найдем наиболее полное сравнение, то мы уже и поняли. И поэтому попытки понять Бога как Троицу тоже были. Ну, например, один из древних учителей, ну, христианских учителей, он, например, сравнивал Бога с солнцем. Ну, или как вот, солнце есть, есть свет и есть тепло. Это неверное представление, верного представления нет. Но приближенное, скажем так. Вот солнце, мы его видим, это Бог-Отец. Вот свет, который оно испускает, это Сын. Вот тепло, которое оно дает, это Дух Божий. Да, вот таким образом люди могли себе представить Троицу, но это не было правильным представлением.
2: То есть мы сегодня говорим о Троице, и при этом понимая, что понять ее мы не сможем.
1: Мы вывели термин, люди вывели термин «необъяснимый». Вот знаете, обычно предполагаем мы так, что если есть термин чего-то, то сам термин содержит в себе объяснение. И сам термин позволяет нам представить эту вещь и как бы понимать ее. Но оказывается, нет. Нам сложно понять, что 1 плюс 1 и плюс 1 – это не 3, а это 1.
2: Зачем Господь тогда вообще дает нам такие понятия, или, по-другому говоря, попытки понять непонятное, необъяснимое, они иногда заканчиваются тем, что как раз люди в ересь впадают.
1: Мы ведь сталкиваемся с божественным. Ересь люди впадают тогда, когда действительно, как ты говоришь, пытаются постигнуть или объяснить необъяснимое.
2: То есть если человек кажется, что он все понял, то это значит, что он впал в ересь?
1: Ереси очень логичны бывают, действительно. И вот ереси, которые отвергают учение о Троице, отвергают божественность Сына и божественность Духа Святого, они сами в себе очень логичны. Там все очень хорошо выстраивается. Но надо понимать, не греческою логикою мы постигаем Бога, логика изобретения греков. А мы постигаем Бога откровением, мы постигаем Бога, когда Он вселяется в сердца наши. Мы постигаем Бога, исполняя Его Слово. Мы постигаем Бога, взирая на Христа. Бог открывается нам настолько, насколько мы можем понять, и даже больше. И вот как раз сталкиваясь с необъяснимым, мы и впадаем в ступор. Но это только говорит о том, что мы столкнулись с Богом. В древности, библейские учителя, богословы, отцы церкви, они выработали два подхода к богопознанию, к определениям. Это подход апофатический и катафатический. Причем катафатический подход, он возник более ранний. Это когда берется пример подобия. Ну, например, чему подобен Бог, там, или вот, человек какой-то, или какое-то событие, чему оно подобно. И можем сказать, Бог — это сила, Бог — это свет, Бог — это любовь, Бог — это могущество, Бог — это, ну, скажем так, все во всем. Так вот мы говорим, что такое Бог? Бог — это. А апофатический путь — это чем он не является. Бог не человек. Бог не какое-либо из творений. Бог не материя. Бог не просто разум. Бог не солнце, Бог не луна. То есть чем он не является.
2: И... Извините, а в чем смысл этого? Это же получается, может так прийти к тому, что Бога нет, типа раз он ничто.
1: А вот в том-то и смысл, что он есть, а в то же самое время мы не можем назвать его чем-то конкретным. Понимаете, нет у нас ничего такого. Ну, нету. Ну, как это с чем-то сравнить? Ну, например, на Крайнем Севере не растут апельсины. И есть такая шутка, когда жителю Крайнего Севера, который никогда не сталкивался с фруктами, дали апельсин. И ну, апельсин, мы все знаем, что такое апельсин. Да? Я сказал апельсин, вы представили себе апельсин. Вы даже на вкус его себе представили, на запах представили. А вот ему дали апельсин, он съел, ему сказали, ну и как? Он говорит, ни как олень, ни как тюлень, как любовь. Вот, понимаете, а с чем сравнить? Вот любовь, она тоже в некотором смысле апофатична, ей сравнения не найдешь. Вот влюбился человек, как это объяснить? Вот он любит, он просто любит. Также исполнился человек Духом Божьим, человек исполнился. Как это объяснить? Блок новостей.
3: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну, я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом, сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari Версия Льюис голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Corriere della Sera», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которая, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
4: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
1: Говорим, друзья, о Троице, но если уже говорить о сравнениях, то, например, Августин Блаженный, развивая идеи святителя Григория Богослова, говорит: «Бог есть любовь, а значит, Он Троица». Почему он так говорит? Любовь предполагает любящего, любимого и самолюбовь. И таким образом в Троице есть полнота любви. Есть любящий, есть любимый и сама любовь. И в принципе любое лицо Троицы может выступать тем или иным в этом состоянии.
2: Это разве не попытка, опять же, Троицу в какую-то формулу свести?
1: Да, но обратите внимание, это уже попытка не взять что-то из материального мира, а из представлений нематериальных. Ну, например, любовь. Или общение. В Боге есть полнота общения. Когда два человека, когда один человек, общения нет. Два человека есть общение, но еще не полное общение. Полное общение, когда три человека. И поэтому Христос говорит: когда вас двое или трое, я посреди вас. Вот у вас есть не полное общение, двое, я среди вас третий, и оно полное. Когда когда вас трое, полное общение, я добавляюсь к вашему общению. И вот в этом смысле тоже в Боге как раз есть полнота. Это такие сравнения, нам кажется, что они какие-то неполноценные, их не выразишь в какое-то определение, их сложно охватить, но они наиболее точные. Когда мы говорим о Троице, они наиболее точные. Когда мы берем представление о Троице как о любви и как об общении. А вот таким образом нам как бы легче избежать всяких различных заблуждений.
2: То есть это самое близкое понимание к верному о Троице. К тому, что учат в церкви.
1: Да, вот смотрите, мы можем говорить о Троице, которая нематериальна, только нематериальными представлениями, которые, ну, в принципе, сложно изобразить, но можно представить, можно ощутить, можно каким-то образом пережить. То есть мы с вами не можем сказать о Троице, о Боге, мы не сможем сказать, что. Что такое Бог? Что такое Троица? Но можем сказать, как. Троица – это в любви. Троица – это в общении. Троица – это откровение, которое дается миру. Троица – это полнота. В Троице есть настоящее искупление. Вот почему учение о Троице влияет на все остальное христианское вероучение. И я, исследуя по профессии своей различные ереси, в том числе и их заблуждения, тоже нередко приходил к выводу, что их учение о сотериологии, о грехе, об эсхатологии, оно очень зависит от того, как они относятся к учению о Троице. Спасение по-настоящему возможно только в Боге, только через Бога. Только Бог, который дает определение человеку, для человека, «не вкушай от запретного плода, ибо смертью умрешь», может стать искупителем человека, может стать спасителем человека. Не может Бог послать какое-либо другое творение, искупить человека, заплатить цену искупления. Это творение должно быть подобно Богу, а по сути оно должно быть только Богом. Поэтому Бог сам становится человеком. И тогда не только цена искупления становится полной, но и эсхатология, будущее человека, оно становится наиболее полным. Ну, например, в православном вероучении есть такое представление, как обожение. Бог вочеловечился, чтобы мы обожились. Спорное в некотором смысле утверждение, но оно, тем не менее, является хорошей попыткой показать ценность Боговоплощения. Для чего Богу было нужно воплотиться? А вот такова велика цена греха. А вот так дорог Богу человек. И таково будущее человека, не просто среди прочих тварей, а рядом с божеством. Христос так и говорит, что в перспективе каждый из нас, все мы, сядем на престоле рядом с Ним. Но кто может этого удостоиться, сидеть на престоле рядом с Богом? Если мы помним учение, да, то как раз дьявол пытался сесть на престоле, ну, рядом с Богом или напротив Бога, сяду на краю севера, на престоле, буду подобен Всевышнему. Вот так один из пророков изображает попытку Херувима, вот этого падшего Херувима, у Бога подобиться. Не просто быть тварью, тварью он был высшей тварью. Выше не было никого в те времена, но он захотел уподобление Богу через восседание на престоле, подобно Ему. А здесь Христос говорит: «Вы сядете на престоле рядом со Мною». Это говорит о том, насколько велика ценность человека, во-первых, насколько велика перспектива, и почему понадобилось именно божественное искупление для человека. И вот в этом как раз играют роль все три лица Троицы. И Бог Отец, который посылает Сына, и Сын, который рождается в теле человеческом, и Дух Святой, который исходит и живет в сердце человеческом. Вот кто еще может быть подобен этому? Если мы сравним с ангелами человека, то ангелы не имеют этого. Они не имеют Духа Святого, живущего в них. Они не являются сынами Божьими. Кому, когда из ангелов Бог сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А Христу сказал. А через Христа и всем нам, потому что мы во Христе, потому что мы, Христос первенец, а мы следующие за Ним. Мы также дети Божии, как и Он. Вы обратите внимание, мы получаем привилегию детей Божьих только благодаря тому, что сам Сын Божий воплотился, стал человеком. И был единородным, а ныне первородный. И Дух Божий стал сегодня и Духом Божьим, живущим в нас. То есть это и наше право, и наша привилегия, и наш залог, как говорит Священное Писание.
2: Что в Духе Божьем. Два вопроса пришло в чат, как раз-таки по поводу Иисуса Христа. Первый вопрос. Владимир спрашивает, точнее, Владимирович 73 спрашивает. Троица материальная, ведь бесконечное время у Бога не было биологического тела, а сейчас какое-то время оно у Бога появилось, это, то, через Иисуса. Вопрос, Бог меняется? И другой вопрос от Александра Рачкова. Дух Святой – это еще один дух, то есть отдельная от Бога личность?
1: Смотрите, если говорить на первый вопрос – Бог не меняется, Бог неизменный, Бог себя являет. И то, что Христос до сегодня в теле человеческом, преображенном, находится в присутствии божественном, говорит о великом слиянии божественного и человеческого. Точнее, знаете, здесь даже слияние неуместно, в великом, в определенном единстве, божественном плане. Человеческая природа возвышена до статуса божественной благодаря тому, что находится в непосредственном общении с божественной. Поэтому в Христе две природы, и божественная, и человеческая. Благодаря этому человек, каждый человек может сегодня приходить к Богу. Не потому, что Бог разрешил, не потому, что Бог что-то сделал такое или человек что-то сделал такое, а потому что вот эта природа человеческая, она перед Богом находится всегда, она во Христе. Вот Христос – это и Бог, и человек. Нет, Бог не изменился. Бог просто взял человеческое и соединил с собою, не слияно, вот здесь уточню, не стал человек откровенно Богом, да, но тем не менее непосредственно. Как, собственно, мы говорим и о Троице. Троица, в ней есть все три личности, но, тем не менее, один Бог. Не могут отделиться одна от другой, не могут существовать отдельно одна от другой. Но есть разные функции у одной, у другой и у третьей личности. И они проявляют себя в одном, в другом и в третьем. Это наиболее понятное нам представление. Но то, что оно является для нас в наибольшем смысле тайной, это факт. Ну, вот как айсберг, да, вот есть на поверхности 10% от него, остальное под водой, сокрыто. Вот так, я думаю, и когда мы говорим о Боге.
2: Музыкальная пауза.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Да, друзья, говорим о Троице с вами. Завтра большой христианский праздник. А смотрите, откровения Троицы были и в Ветхом Завете. Тем или иным образом Бог показывал, говорил о себе. Не все было понятно, безусловно, как понять Бога. Но однажды, например, Аврааму является вот три человека. Один из них, как он говорит, Господь. Но в целом это богоявление Троицы. Вот то, что их трое пришло и говорят с Авраамом, должно Авраама было натолкнуть на какие-то мысли. Есть интересная попытка изобразить Троицу как раз вот в этой истории на иконе Рублева Троица. Вот там тоже они три, и они ведут общение, они ведут беседу с Авраамом. Обратите внимание, Троица в беседе. А сегодня каждый из нас, обратившийся к Богу, ко Христу, имеет общение со всеми тремя, с Богом в полноте. И мы обращаемся к Отцу Небесному, во имя Иисуса Христа мы в Нем, и как Духом Святым. То есть вот, все присутствие Божества есть для нас, есть в нас, есть с нами непосредственно. Как, собственно, происходило тогда с Авраамом. Это образ. Но этот образ должен подчеркнуть как раз, что идея есть, она существовала, она была непонятна, она открывается сегодня. Но потом есть еще новозаветные откровения. Например, ясное свидетельство, которое дает Христос людям, апостолам. «Идите, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Нельзя крестить в кого-то, кроме как в Бога. И здесь говорится о крещении в Бога. Отец, Сын и Дух Святой. Чтобы это была наиболее полная формула крещения. То есть в кого ты веришь? Я верю в Бога, в Отца, мир сотворившего. Я верю в Иисуса Христа, Спасителя нашего и Господа, явившегося в этот мир для нашего спасения. И я верю в Духа Святого, который излился на эту землю, который живет в наших сердцах, который является залогом нашего искупления и Царствия Небесного. То есть вот я верю во все эти вещи. Это наиболее полное исповедание веры. Мы не просто крестимся. Мы крестимся, уверовав. И уверовав, вот в том-то и смысл, понимаете, мы как раз наше уверование начинаем с наиболее непонятного, с Троицы. Как это? Трое и один Бог. Мы верим в Бога Триединого. Непонятно, но мы верим. Вот он путь веры. Здесь мы видим единство. И есть еще, Иоанн апостол пишет, например, Отец, Слово и Святой Дух, и си три едино. Апостол Иоанн пишет. Апостол Павел заканчивает свои послания. Вы помните, да, эту фразу?
2: Благодать Господа нашего
1: Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Вот вам, пожалуйста, есть много свидетельств в Новом Завете, которые говорят о триединстве Бога. Но сам термин «троица», его, по-моему, вывел Тертуллиан, вот как новый термин. Человек пытается дать термин, он не объясняет во всей полноте, но он принадлежит именно Богу. Когда мы говорим «троица», мы говорим только о Боге.
2: Можно спросить по поводу того, вот вы говорите, что этот термин, он появился достаточно поздно, Вот если взять, допустим, Ветхий Завет, вот самое начало, когда Бог, допустим, спускался в Эдемский сад, беседовал с Адамом, с Евой, у них же тогда не было учения о Троице. Как это вообще, то есть он, их три было или он был один? Они вообще понимали, что их три? Или это настолько, ну, как бы новый термин, что тогда... Ну,
1: понимает ли Бог, что он Троица?
2: Нет, Адам, понимали, что они с тремя личностями общаются? Или...
3: Тебе там три голоса звучало, перебивая друг друга или что?
2: Или все-таки Бог изначально в Ветхом Завете являлся людям как одна личность?
1: Бог являлся людям так, как он является. Мы с вами не общаемся с тремя. Точнее, мы общаемся с тремя, но как с одним. Вот понимаете, в чем суть? Но это общение полное, потому что в нем есть вся полнота божества, божественная Троица. Я думаю, что божественная Троица, она была. Видел ли Адам трех? Нет, одного. Не мог он видеть, наверное, он видел Бога единого или общался с ним, с Богом единым. Но есть интересные указания в Бытии. Когда Моисей пишет Бытие, книгу, он использует такую фразу, такое слово, как Элогим. Есть Элоах, здесь конкретно и четко сказано, как Бог. А когда используется фраза «Элогим», она используется как множественное число. «Сотворил Элогим небо и землю». Бог единый, но многий, но множество, то есть триединое множество. Я думаю, что Моисей пытается как раз подчеркнуть вот эту множественность, вот эту триединство Бога, хотя оно ему не открыто еще во всей полноте, но он понимает его, он где-то внутренне его понимает, используя множественное число в описании Бога, Бога единого, Элогим. Сотворил Бог боги. Там можно так произнести небо и землю. Но произнести боги будет неправильно, потому что мы таким образом сразу же делим три, ну, одного на три. А говорить Бог, но как подчеркнуть его множественность? И вот он использует один, но как много. Он один, но как много. Он есть полнота. Вот понимаете, полнота – это то, что включает в себя все. В Боге полнота, а потому все, что исходит из Бога и становится всем остальным. То есть вот Бог сказал и явилось.
2: А вот тогда насколько правильно делать так, как некоторые люди, которые вот отдельно, допустим, молятся Богу Отцу, отдельно Иисусу Христу? То есть раньше же люди не молились отдельно трем, им не было открыто Троица. Сейчас я знаю, что люди отдельно Иисусу молятся.
3: Да, я буду использовать Иисуса Христа для решения этих проблем.
1: В молитве ключевой элемент – это имя. Кому вы поклоняетесь, во имя кого вы молитесь? И в молитве христиане мы молимся, здесь очень правильная формула, мы молимся Небесному Отцу. Отче наш, Христос говорит, да? А мы молимся во имя Иисуса Христа. Во имя мое вы приходите к Богу, во имя Иисуса Христа. И мы молимся в Духе Святом. Но обратите внимание, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Мы можем обращаться ко Христу, но мы должны понимать, что, обращаясь ко Христу, мы обращаемся к Отцу через Христа. А обращаемся в Духе Святом, потому что называем Его Господь. То есть в молитве присутствие Троицы тоже есть. Мы не можем помолиться, точнее, это будет, знаете, как бы очень неправильная молитва, очень детская, она в некотором смысле будет очень корявая, да? Отче, там, Отец Небесный, я молюсь Тебе, Сын, я молюсь Тебе, Дух, я молюсь Тебе. Здесь мы в этой молитве как раз будем разделять. Но когда мы говорим «Отче наш», «Отче, Отец мой», «Во имя Иисуса я прихожу к Тебе», когда мы понимаем, что исполняемся Духом Святым. Вот смотрите, нам не обязательно обращаться к Духу Святому. Дух Святой в нас, внутри нас, Он уже говорит, Он уже действует. Он действует, раскрывая нам Христа. Поэтому вот она формула. В ней есть и Троица, но в ней есть единство, в ней полнота. Ну что, время наше вышло, друзья.
3: Спасибо, что были сегодня с нами, и за ваши вопросы в чате.
1: Спасибо за вашу поддержку, друзья.
2: Всем пока.

Псалом 11. Спаси меня, Господи, ибо неправы, неверны и льстивы владельцы земли.

красивой, того, кто вещает им велеречиво, кто нам хозяин и кто господин. Ради страданий и воздыханий бедных и нищих восстань, Боже мой! Дай безопасность твою и покой людям, усталым от бренных скитаний.

0: Благословенны же праведных нивы.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые

0: эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
2: Быть снаряженным. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофею 3, 16, 17. А Абиду снился сон. Он оказался в большой комнате, похожей на общежитие, с двухъярусными кроватями вдоль стен. Когда Аабид оглядел комнату, то увидел, что все кровати превращаются в надгробие, кроме его кровати. Затем он увидел на стене картину в рамке. Это была одна из известных картин с изображением Христа. Христос на картине плавно ожил и поманил Аабида следовать за собой, сказав: «Ты должен покинуть это место». У Аабида никогда не было подобных снов. Это глубоко тронуло его. После этого сна он начал сомневаться в мусульманской вере. Почти сразу же друзья и семья отвергли его и даже бросили в тюрьму. Без обвинений, без суда. Тем не менее, 9 месяцев в тюрьме для Аабида стали благословением. Каждую неделю один брат-христианин посещал тюрьму и рассказывал Аабиду о жизни Иисуса Христа. После 9 месяцев в тюрьме, будучи снаряженным Божьим Словом, Аабид был освобожден. Аабид, наставленный в вере, делился Божьим посланием и научился насаждать церкви среди мусульманских общин. Когда-то мусульманский имам, а теперь учитель Библии, он принял участие в конференции, где обучал команду из 35 мужчин и женщин деликатно делиться Евангелием с мусульманскими общинами. Сегодня Аабид является одним из ведущих инструкторов по насаждению церквей в Южной Эфиопии. Он говорит, что обучил около 4000 братьев и сестер, чтобы они могли делиться Божьим посланием и насаждать церкви в своих языковых сообществах. Молитва. Дорогой Господь, пожалуйста, снаряди меня сегодня через чтение Твоего Слова, чтобы я мог делать ту добрую работу, которую Ты запланировал для меня. Аминь.
3: Некоторые имена и названия изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MUST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Россия. Какой национальности и этнической группе каждый из нас себя относит? Скорее всего, к русским. Природные особенности мест проживания россиян – это обширные леса и долгие зимы, бескрайние степи и холодные моря, высокие горы и бесконечно длинные реки, которые и обусловили многие характерные особенности традиционной русской кухни. Разнообразие горячих супов и каш, квашений, мочений и солений, грибных блюд и дичи всегда присутствовали на традиционном русском столе. Центральная роль печи в русской избе предопределила важную роль для домашнего хлеба, пирожков и пирогов, томленных, тушеных, вареных и печеных блюд. В традиционной русской кухне не встречался такой прием, как жарка. В печи происходило тушение и томление продуктов, придавая особый вкус и аромат блюдам. Когда-то суп в России был основным блюдом, и по сей день ни один дом без него не обходится. Самым распространенным супом являются щи. Это суп из капусты на мясном бульоне. Во все времена на Руси варили ароматную уху. В основном ее готовили из речной рыбы, которая в великом множестве водилась в многочисленных пресных водоемах необъятной территории. Славится Россия и большим выбором рыбы не только пресноводной, но и морской, которую ловили в прибрежных водах северных и южных морей. Летом готовились всевозможные холодные супы, окрошка и свекольник. Национальным русским блюдом является холодец или студень. Это отварное мясо в крепком застывшем бульоне. Мясные блюда на Руси были праздничными и говорили о достатке хозяина. Их подавали во всевозможных трактирах и закусочных. В конце XIX века появилось исконно русское блюдо мясо по-строгановски или бефстроганов. Это мелко нарезанная говядина, обжаренная и залитая сметанным соусом. У жителей России на столе традиционно имеется много каш. Гречневая, рисовая, пшеничная, перловая, ячневая, овсяная, манная, пшено, которые варят на молоке или на воде. Причем гречневая каша – национальная русская еда. У каждого в запасе хранится пара килограмм гречки, которая в период кризиса первой исчезает с прилавков магазинов. Недаром в России существует поговорка «Щи да каша – пища наша». Издревле свадьба считалась главным событием в жизни. Православие не предусматривает возможности развода, поэтому женились люди один раз в жизни. С введением христианства браки стали оформляться через обряд церковного венчания. Свадьба всегда представляла собой игровое действо, и подходили к этому спектаклю по-разному, даже в двух близлежащих деревушках. Перед свадьбой обязательно было сватовство. Когда жених с ближайшими родственниками или друзьями приходил к девушке свататься, девушка, как правило, соглашалась, и тогда начиналась подготовка к свадьбе. Отличительная особенность российской свадьбы – это конкурсы. А для того, чтобы жизнь молодых была удачной и интересной, необходимо было провести как можно больше конкурсов, развеселить гостей. Сидеть и скучать гостям на свадьбе не дают. Несмотря на сходство обычаев с другими народами, русские народные обряды наиболее красочны, музыкальны и красноречивы. Молодожены первыми должны покинуть торжество, а гости их торжественно провожают. В средние века Россия из маленького уездного княжества становилась сильной и огромной, расширялась и крепла, прирастала новыми территориями. Официальной религией Киевской Руси христианство было провозглашено в конце IX века. На протяжении многих веков христианская церковь боролась с язычеством, но искоренить его полностью так и не удалось. В результате чего христианские традиции тесно переплелись с языческими верованиями. Основными религиями, представленными в России, являются христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Часть населения считает себя атеистами. Россия является светским государством, где никакая религия не может быть установлена в качестве государственной. Всем гражданам дано право на исповедание любой религии и право быть атеистом. Большинство верующих в России исповедуют православное христианство. Ислам – вторая по распространению религия в России. Обычаи и традиции русского народа связаны с календарем, церковными таинствами и непростыми обрядами. Народный календарь русского народа – это слияние христианского и языческого начал с помощью народного православия. Вера и суеверие тесно переплетаются друг с другом, вплетаясь в самобытную русскую культуру и традиции. Множество народов, проживающих на такой необъятной территории, имеют много отличий, являясь в то же самое время единым обществом, сплоченным и окрыленным прекрасной идеей единства русского народа.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну, я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа Росхова ЕП, а также членов Духовного совета и правления Росхова ЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления Росхова ЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Corriere della Sera», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. В течение последующих нескольких минут вы услышите продолжение моих комментариев к легенде о великом инквизиторе. Свершилось! Саул – первая страница в истории царей израильских. Первые ростки свободных демократий. Оттепель, весна. Все теперь по-новому, или, вернее сказать, по-старому, как у прочих народов. Наконец, все как у людей. Вот оно, рождение новой формы человеческого общежития. Теперь все будет по-другому. Теперь мы, как народ, не без прав. Мы не быдло, мы не тягловый скот, мы народ. Теперь всем есть место, и у всех есть право. Совет старейшин – это суммарный голос народа перед лицом царя-монарха. А царь, ну так, манекен в мундире, игрушка в руках кукловода. Подними свой рейтинг, Саул, не робей, застолби себе место. Лови общественные настроения, угадывай наши желания. Ты один из нас, помни, пока ты наш, мы твои. Ты думаешь, тебя избрал Бог? Ошибаешься. Бог послушался народа. Вот как велик он, народ. На дворе новый век. Истину определяет не пророк, а большинство. Мы знаем, каково тебе меж двух огней, меж Богом и нами, но посмотри, теперь и Бог считается с нами. Ты наш избранник, лицо нации. Служи Отечеству, Саул, и будет вечен твой престол. Ну, что пророки? Какой от них толк? Они одиночки в своем Отечестве. Почему? А потому что презрели наши интересы, отвергли молитвы наши ради Его голоса. Но если даже Бог отвергнет тебя, Саул, это уже ничего не изменит. Ты наш, а не Его. Эпоха судей миновала, теперь эпоха царей. Карты перешли в другие руки. Теперь не мы Его народ, но Он наш Бог. И ты наш царь. Теперь все наше, потому что время наше. Политика – котел страстей, коллективная истерия. И главный козырь в том, что якобы каждый голос что-то значит. Ты влияешь на судьбу всей нации. В твоих руках будущее страны. Ты определяешь завтра. Знаете, к чему я пришел? Атеизм – это не отрицание Бога, а провозглашение себя вместо Бога. Взойди, человек, воссядь на свой трон. Вот постулат демократии. Отдай за нас свой голос, а мы споем твою песню. Добро пожаловать в развитой социализм. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Размышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго. До следующей встречи.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 30 мая. Наша тема сегодня – используйте любую возможность убежать. Бегите. И наше место Писания – первое послание Коринфянам 10:13. Там написано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение». Каким же образом Бог дает облегчение? Слово «облегчение» — перевод греческого слова «экбасис». «Эк» означает «наружу», «басис» означает «делать шаги». Соединяем эти два слова и получаем: «Бог покажет вам выход». Другими словами, есть аварийный люк. Есть аварийный выход. Если вы захотите выйти, вы сможете. Вы можете взять себя в руки и уйти от любого искушения. Ваши ноги привели вас в плохое и неправильное место, и они же вас оттуда унесут. И действительно, когда Библия говорит, Бог даст облегчение, это означает, Бог поможет, даст возможность уйти из неправильного места, чтобы не поддаться искушению. Подумайте об этом сегодня.

Слово от пастора Артура Симоняна на 30 мая. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. Прежде всего, давайте обратим внимание на слова «будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью».

0: человек и показывает на ребенка, плачущего над сдохшей птичкой. Если ты в состоянии плакать над чьей-то болью, значит, ты счастливый человек. А если ты не замечаешь чужой боли и не проявляешь милосердия никому, то не можешь называться счастливым человеком. Не имеет значения, кто стоит перед тобой, родственник, знакомый или чужой человек. Если человеку плохо, важно заметить это и отнестись к нему с нежностью, то есть милосердно. Знаете, Господь увидел и помиловал нас тогда, когда мы Его вообще не знали и не были Его детьми. Но Он помиловал нас и послал Своего единственного, единородного Сына на помощь к нам. Давайте и мы будем нежны, милосердны, особенно когда речь идет о наших духовных братьях и сестрах. Написано также: «В почтительности друг друга предупреждайте». Что это означает? «В почтительности друг друга предупреждайте». Если кто-то желает почтить тебя, то почти его больше, и ты пребудешь в чести у Господа. Да пребудут с вами благословения Божьи. Будьте милосердны и почтите сегодня кого-нибудь. Будьте благословенны. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 мая. Все содействует нашему благу. Мы можем быть уверены в том, что все происходящее в совокупности содействует благу тех, кто любит Бога и призван согласно Его замыслам и целям. Послание к Римлянам 8:28. Расширенный перевод Библии. Когда мы исполняем то, что Бог велит нам, мы делаем это, потому что верим Ему. В жизни часто бывают ситуации, когда нам не на что опереться, чтобы понять, правильно ли мы поступаем или нет. И тогда настает время для того, чтобы проявить веру. Принимайте верой, что вы следуете за Богом, даже если вы ничего не чувствуете, а потом действуйте, веря в то, что вы слышите Его голос. Мы усваиваем многие истины благодаря опыту отношений с Богом. Часто мы не можем понять, правы мы или нет, пока не сделаем шаг веры и не выясним это. Порой мы ошибаемся и начинаем бояться промахов, полагая, что лучше ничего не делать, чтобы не пришлось ни о чем жалеть. Но такой подход ни к чему хорошему не приведет. Если Бог побуждает нас двигаться вперед, а мы отказываемся это делать, мы вскоре почувствуем себя несчастными. Наша жизнь будет серой и унылой. Мы все в душе хотим иметь яркую и наполненную событиями жизнь, но страхи мешают нам это осуществить. Если наши сердца чисты и если мы делаем все возможное, чтобы научиться слышать Божий голос, Он вознаградит нас за усилия и шаги послушания. Если мы будем искренне стараться исполнять то, к чему, как нам кажется, Он нас призывает, то даже если мы допустим ошибку, Бог сделает так, что все обернется нам во благо. Божье слово на сегодня. Бог заботится о том, чтобы все происходящее с нами оборачивалось нам же во благо. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

забудь сказать «люблю».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Феррари. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, мир вам! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, вопрос поиска спутника жизни очень важный. Грешно ли искать красоту в будущем спутнике жизни?
1: Очень важный вопрос, и он особенно актуален в наше время. Время, когда в сфере взаимоотношений мужчин и женщин, в сфере любви, романтики, действительно все перевернулось с ног на голову. Хотя этот переворот с ног на голову произошел еще в момент грехопадения, то сегодня, наверное, эта голова еще, похоже, уходит глубже и глубже в трясину, в болото какое-то. И причина этого заключается в том, что однажды выпущенные на свободу человеческие страсти, человеческие эмоции, они попали в рабство, они попали в рабство человеческого эгоизма, человеческого самоудовлетворения, доминирования человеческого «я», удовлетворения своих собственных желаний, поисков, устремлений. И именно этим оправдывается сегодня все то, что мы видим в окружающем нас мире. Но если разобраться в этом вопросе детальнее, глубже, мы можем найти удивительное решение этого вопроса Богом и Библией. Но прежде всего нужно начать с того, что красота – это хорошо. Бог удивительно красив. Когда речь идет о святости Божьей, которая приводит буквально в шок тех, кто соприкасается с ней, речь идет не об ужасе, а речь идет об удивительной красоте, поражающей красоте. Святость – это абсолютная степень совершенства. То есть Бог абсолютно совершен во всем, в нем нет никакого изъяна, в нем нет ничего абсолютно, что было бы связано с каким-то недостатком. Это и есть Божья святость, которая поражает даже херувимов, которые находятся рядом с ним. Когда Бог создал человека, Он создал человека красивым. Помните, когда Бог приводит Еву к Адаму, то Адам в восхищении говорит, это плоть от плоти моей, кость от кости моей, она будет называться женою, потому что взята от мужа. То есть Адам был восхищен красотой Евы. То есть сама красота, красота сама по себе, это очень положительное явление. Проблема начинается с момента грехопадения, когда сбивается точка отсчета или человеческое отношение к красоте. Если Адам до грехопадения восхищался красотой Евы, то это восхищение было свободно от эгоизма. Оно было свободно от эксплуатации красоты Евы самим собой, то есть человеческим «я», эгоизмом Адама. С момента грехопадения все переворачивается с ног на голову, и люди начинают эксплуатировать красоту. Вот почему мы сегодня имеем огромное количество проблем, которые всплывают снова и снова, которые говорят об эксплуатации, по сути дела. Но это только те формы эксплуатации, которые переходят, так скажем, определенную черту. Но суть этого явления остается той же всегда. Вот почему Священное Писание очень много и конкретно говорит о красоте, которая свободна от эгоизма, свободна от эксплуатации или желания эксплуатировать кого-то. Два места Священного Писания хочу вам привести в связи с этим. Первое место мы встречаем в первом послании Петра, 3 глава. Здесь сказано о красоте женщины. И вот эта красота построена очень удивительным образом. Во-первых, здесь сказано о том, что женщина прежде всего имеет своей целью уподобление Иисусу Христу в Его красоте. Почему и начинается это место со слова «так же и вы, жены». Дальше сказано о том, что женщина ищет свою красоту, отказываясь от самоутверждения. Отказываясь от эгоизма своего, только тогда женщина сможет стать по-настоящему красивой. Здесь сказано, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, то есть это чистота жизни, это наличие страха Божьего, Дальше мы читаем, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. То есть здесь сказано, что у Бога есть вкус по отношению к эстетике. Бог знает, что красиво и что некрасиво. Здесь он объясняет, что красиво. Он говорит о том, что красота прежде всего связана с определенным состоянием духа, с состоянием души. Вот с этим связана красота. И он объясняет, в чем смысл этой красоты. Он не говорит о том, что внешний человек должен не заботиться о себе или должен игнорировать это. В действительности этот текст и другие тексты позволяют нам сделать вывод, что Бог не запрещает этого, но Он фокусируется на том, что красота человека – это целостное явление, и она прежде всего определяется внутренней составляющей, качеством души, которая и изливает свой свет, и делает любую внешность красивой. Бог создал разных людей, не только совершенными по современным стандартам формами. И любой человек может быть красив, если красива его или ее душа. Примерно об этом же мы читаем, говорится в послании к Ефесянам, в 5 главе, где апостол Павел говорит по отношению к мужьям и говорит о том, что их задача похожа на задачу Христа. Когда Иисус, Он отдал Себя за Церковь, для того, чтобы помочь Церкви расцвести, помочь Церкви стать по-настоящему красивой. Именно за такой красотой и нужно, к такой красоте и нужно стремиться. И за такой красотой нужно идти, и такую красоту нужно искать. И о такой красоте нужно заботиться. И если бы это в действительности определяло стремление молодых людей друг к другу, то это радикально изменило бы романтическое взаимоотношение в современном мире, и особенно, конечно, в христианском мире.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово четвертое. Но у нас живо в уме слово и о пути покаяния, и о милостыне. Сказали мы, что милостыня есть великое приобретение. Затем перешли к морю девства. Итак, великий путь покаяния ты имеешь в милостыне, которая может освободить тебя из уз греховных. Но есть для тебя и другой путь покаяния, также весьма удобный, через который можно освободиться от грехов. Молись каждый час. Не изнемогай в молитве и не леностно умоляй человеколюбие Божие. А Бог не отвратится от постоянно молящегося, но простит тебе грехи твои и исполнит прошения твои. Если ты, молясь, будешь услышан, продолжай молиться, чтобы принести Богу благодарение. Если же не будешь услышан, пребывай в молитве, чтобы быть тебе услышанным. И не говори: «Многое молился и не услышан», потому что и это часто бывает для твоей же пользы. Бог знает, что ты ленив и беспечен, и что если получишь нужное, то отойдешь и больше не станешь молиться. И вот самую нуждою заставляет тебя чаще беседовать с Богом и упражняться в молитве. Если ты в такой нужде и, имея надобность, ленишься и не продолжаешь молитвы, что было бы, если б ты ни в чем не нуждался? Стало быть, и это он делает для твоей пользы, желая, чтобы ты не оставлял молитвы. Итак, пребывай в молитве, возлюбленный, и не ленись, потому что молитва может совершить многое. И не приступай к молитве, как к маловажному делу. А то, что молитва доставляет прощение грехов, это можешь узнать из Божественного Евангелия. Что же оно говорит? Подобно Царствие Небесное человеку, который запер двери свои и лег спать с детьми своими. Между тем вечером пришел некто взять у него хлебов и стучит, говоря: «Отвори мне, мне нужны хлебы». А он ему: «Не могу дать тебе теперь, потому что легли спать и мы, и дети наши». Тот продолжал стучать в дверь, а этот опять говорит ему: «Не могу тебе дать, потому что легли спать и мы, и дети». Но тот и после продолжал стучать и не отходил, пока домохозяин не сказал: «Встаньте, дайте ему, и пусть отойдет». Итак, Писание учит тебя молиться и никогда не унывать, но и тогда, как не получишь просимого, пребывать в молитве, пока не получишь. Много и других путей покаяния найдешь в Писании. Покаяние и прежде пришествия Христова проповедовалось Иеремии, который говорит: «Разве упав, не встают? И, совратившись с дороги, не возвращаются?» И опять после этого, после того, как она, отступница, дочь Израиля, прелюбодействовала, сказал ей: «Возвратись ко мне». Много и других различных путей покаяния Бог дал нам для того, чтобы отнять у нас всякий предлог к нерадению. Если бы у нас был только один путь, мы бы не могли пойти по нему. От этого оружия всегда убегает дьявол. Согрешил ты? Войди в церковь и загладь свой грех. Сколько бы ты ни падал на площади, всякий раз встаешь. Так же точно, сколько раз не согрешишь, покайся во грехе, не отчаивайся. Согрешишь в другой раз покайся, чтобы по нерадению совсем не потерять тебе надежды на обещанные блага. Ты в глубокой старости, и согрешил? Войди в церковь, покайся. Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не истязуют, но дают прощение в грехах. Одному Богу скажи грех твой. Тебе единому согрешил и лукавое перед тобою сотворил. И отпустится тебе грех. Есть у тебя и иной путь покаяния, не трудный, а самый легкий. Какой же это путь? Поплачь о грехе своем. Об этом узнаешь ты из Божественного Евангелия. Петр, верховный из апостолов, первый в церкви друг Христов, получивший откровение не от человеков, но от Отца, как свидетельствует о нем Господь, говоря: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Этот Петр, когда называю Петра, разумею, камень несокрушимый, скалу неподвижную, великого апостола, первого из учеников, первозванного и первого последовавшего на зов. Он-то сделал не какое-либо маловажное преступление, но очень великое. Отрекся от самого Господа. Это говорю не в обвинении праведника, но чтобы дать тебе побуждение к покаянию. Так он отвергся самого Господа Вселенной, попечителя и спасителя всех. Но расскажем этот случай сначала. Спаситель знал, что во время его предания некоторые отойдут от него, и говорит Петру: «Не хочешь ли и ты отойти?» Но Петр отвечал: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». «Что говоришь, Петр? Бог определил, а ты противодействуешь?» Но хотя воля Петра и выказала свое желание, однако же слабость природы его изобличилась. Когда же это? В ночь, в которую предан был Христос. Тогда сказано: стоял Петр у горящих дров и грелся. И вот подошла к нему одна служанка и говорит: «Вчера и ты был с этим человеком». А он в ответ: «Не знаю сего человека». Потом отрекся и в другой, и в третий раз. И исполнилось определение Божие. Затем Христос взглянул на Петра и этим взглядом подал голос. Не заговорил с ним устами, чтобы не обнаружить его перед иудеями и не пристыдить своего ученика, но взглядом сказал ему: «Вот, Петр, сбылось то, о чем я говорил». Тогда и Петр пришел в чувство и начал плакать, но заплакал не просто, а горько, и из слез очей сделал второе крещение. Но, заплакав так горько, он загладил свой грех, и после этого ему вверены ключи небесные. Если же плач Петра загладил столь великий грех, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от своего Господа было преступление немалое, но великое и весьма важное. И однако же слезы загладили грех. Плачь же и ты о грехе своем, только плачь не просто и не для вида, но горько, как плакал Петр. Изведи потоки слез из самой глубины души, чтобы Господь, умилосердившись, простил тебе прегрешение. Человека любив Господь, он сам сказал: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и покаялся, и жив был. От тебя хочет небольшого труда, а сам дает великое. От тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, а он даст тебе прощение. Принеси покаяние, а он дарует тебе отпущение грехов. Ты представь хоть малый предлог, чтобы иметь благовидное оправдание, потому что в деле спасения одно зависит от него, а другое от нас. Если мы представим, что зависит от нас, то и он дарует, что зависит от него. Но вот он уже даровал, что зависело от него, утвердил солнце, луну и разнообразный ход звезд, разлил воздух, распростер землю, оградил море, дал горы, долины, холмы, источники, озера, реки, бесчисленные роды растений, сады и все прочее. Принеси же и ты немногое, чтобы таким образом он даровал тебе и высшие блага. Итак, не будем беззаботны о самих себе и не отступимся от своего спасения, имея такую бездну человеколюбия Господа всех, который сожалеет о наших грехах. Предлагается Царство Небесное и рай, и благо, которых не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И мы не будем всячески стараться принести что-нибудь со своей стороны, чтобы не лишиться этих благ. Разве не знаешь, что говорит Павел, который много потрудился и одержал бесчисленные победы над дьяволом, который в теле прошел вселенную, обтек землю и море и воздух, и как бы на крыльях облетел вселенную, который был забросан камнями, побит, потерпел побои, все перенес ради имени Божия, призван был свыше небесным голосом. Смотри, что говорит он, какое произнес слово. Мы получили благодать от Бога, но и я потрудился и сделал свое, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился и сделал свое. Знаем, говорит, знаем великость благодати, которую мы получили, но не праздным она нашла и меня. Известны дела мои. Так и мы приучим руки к милостыне, чтобы привнести со своей стороны нечто малое. Станем плакать о грехе, стенать о беззаконии, чтобы видно было, что и мы привносим хоть что-нибудь малое, между тем, как то, что имеет быть даровано нам, велико и превышает наши силы. Это рай и Царство Небесное, которого досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Доброе духовное. Сила примера. Я вспоминаю и о твоей искренней вере. Так верили и твоя бабка Лаида, и твоя мать Эвника, и убежден, что эта же вера живет и в тебе. Второе послание Тимофею, 1 глава, 5 стих, новый русский перевод. Дети могут вырасти в христианской семье, слышать молитвы, бывать в церкви, знать библейские истории, а потом жить так, словно всего этого никогда не было. Почему же так происходит? Одна из причин может быть в том, что родители говорят о вере и о Христе, но сами живут двойной жизнью. В церкви они одни, дома другие, на работе третьи. Ребенок быстро считывает эту разницу. Он может не все понимать богословски, но хорошо чувствует, где слова расходятся с жизнью. Апостол Павел видел, что вера Тимофея не появилась на пустом месте. Прежде такая же вера жила в его бабушке Лаиде и матери Эвнике. Это значит, что Тимофей видел перед собой живой пример веры, которая проявлялась не только в словах, но и в образе жизни. Важно помнить, что для детей пример родителей сильнее их наставлений. Дети делают

0: принесет добрый плод в жизни моего дома. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраядуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Захваченный в плен в казахских степях унтер-офицер Федор Ефимов в своей книге «Девятилетнее странствование» сообщает о том, что он видел и испытал. Он также описывает, как его пытали солью. Уложили в корыто с крепким солевым раствором и насильно вливали такой же раствор в рот. Люди от такой пытки погибали на другой же день, но Ефимова не хотели замучить до конца, так как от него должны были получить согласие принять ислам. И поэтому после соленой пытки палачи отпаивали свою жертву горячим овечьим жиром, возвращая к жизни. А на третий день, не добившись результата, вообще отпустили. Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 4. Когда я взываю, услышь, Боже правый. Всегда в тесноте Ты давал мне простор. Опять на земле изменяются нравы, и славу мою превращают в позор. Доколе мне быть от людей в поруганье, а им наслаждаться земной суетой? Пусть знают они, что Ты всюду со мной, и каждое слышишь мое воздыханье. Во гневе своем для чего согрешать? Утешился я, размышляя на ложе. Я правду свою принесу Тебе, Боже, как жертву, дающую мне благодать. Кто явит нам благо, сказали они. О Боже небесный, пошли им знаменье, яви же лица своего отражение. Пусть сытыми будут их краткие дни. И радость пришла в мою тихую келью. У них стало много в кувшинах вина, в амбарах больших и муки, и зерна. И сердце мое испытало веселье. Теперь я спокойно ложусь и встаю,

0: встречая зарю.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Дорогой мой Господь, я молю Тебя за детей своих. Сохрани, Господи, сохрани каждого из них. Поставь оград. Пускай милость Твоя не отходит от них. Храни их от всякого зла.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа Росхова ЕП, а также членов Духовного совета и правления Росхова ЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления Росхова ЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает «Христианпост». Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.
1: Читаем вместе.
2: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

В 17-летнем возрасте в высшей школе я был второкурсником. Мне надлежало быть старшим, но я утратил 2 года по причине моей глухоты. В то время мой отец купил другую ферму. У нас теперь хватало места поставить наш силос и были средства, чтобы завести машины доить коров. Отец начал и другие торговые предприятия. Большой трудностью для нас и наших соседей-молочников была доставка молока с фермы на разливочную фабрику. Отец занялся поставкой молока. Заметив, что цены в Лос-Анджелесе на ветчину были высокими, отец начал разводить свиней. Потом он занялся упаковкой мяса. «Господь благословил тебя во всех делах рук. Казалось, что всякое предприятие, которое Исаак, сын обетования, предпринимал, было обречено на успех». Успех этот был еще очевидным и потому, что это было время застоя ранних 30-х годов. К этому времени отец назначил мне в управление мое небольшое стадо. Припоминаю учителя, который помог мне завести бухгалтерию и с завистью сказал, что мой заработок 30 коровами гораздо больше заработка большинства учителей высшей школы в Довной. Наш дом стали наведывать политические деятели, торговцы, районные руководители, и моя мать, застенчивая маленькая эмигрантская женщина из Армении, вынуждена была еженедельно принимать гостей и устраивать обеды для сильных и знатных. Она была прекрасной поварихой, и ее долмас, кутас и катас скоро стали известными по всей Южной Калифорнии. Но что особенного оставалось в моей памяти о кулинарных способностях моей матери, то это то, что она прилагала к этому особое старание, кто бы ни был гостем. Бродячие путники были частыми гостями в нашем доме, и к ним у нас было такое же отношение, как и к мэру города Довной. Они ели с наилучшей посуды, серебряными вилками и ложками, и на красивых скатертях. Если горячие блюда не были готовы, то мать готовила мясо, овощи и домашнее печенье и все время упрашивала на своем ломаном английском языке: «Садитесь, садитесь, не торопитесь, кушайте». Между тем я все больше и больше интересовался одним адресом при всякой поездке, которую я совершал в интересах наших торговых дел в East Los Angeles. Я всегда находил причины, чтобы проехать мимо выстроенного дома Сиракана Габрильяна под номером 4311 на улице Union Pacific, в надежде увидеть внезапное появление его дочери во дворе. Не то чтобы я мог заговорить к ней, или она со мной, как обычно говорят молодые парни с девушками, только если уже оба были обручены. Но такого еще не случалось в армянской общине. Но лишь обычное сознание, что я был вблизи нее, наполняло меня невыразимой радостью. Я ожидал каждого воскресного дня, когда Роза Габрильян будет сидеть с другими девушками на женской стороне церкви. Наикрасивейшая девушка в комнате, которая из-под тишка все мальчики провожали своими глазами. Имя ее отца на армянском языке означало «сладкосердечный», что мне очень нравилось. Сиракан Габрильян, как и мой отец, начал с нуля. Он собрал $100, за которые купил лошадь и телегу. Вместо торговли овощами и фруктами он занялся перевозом отбросов и мусора. Город Лос-Анджелес весьма нуждался в таком обслуживании в начале столетия, и очень скоро он смог купить 2-ю и 3-ю лошадь и телегу. Сиракан и его домашние были православными армянами. Они жили недалеко от церкви на улице Глэс. Слушая еженедельные радостные звуки, которые доносились к ним через открытые окна, они решили расследовать причину такого веселья. Через недолгое время они присоединились к общине, и за это он почти поплатился своей жизнью. Переход из православия в пятидесятничество многие армяне считали предательством их старой веры. Переход одного из своих единоверцев в эту презираемую веру и группу был для них равносилен смерти. Поэтому они решили похоронить его. Однажды, когда Сиракан подъехал к городской свалке мусора своей телегой, группа православных ожидала его. Они связали ему руки и ноги и понесли его в яму, которую выкопали ему в песке. Они бросили его в яму и прикрыли мусором толщиной в метр. Как неожиданно подъехала повозка пятидесятников и началась всеобщая свалка, в результате которой он был освобожден. Я всегда любил слушать подобные рассказы. Мне в особенности нравился его рассказ о женитьбе. Когда ему исполнился 21 год, его отец, будучи вдовцом, решил поехать в Армению, чтобы там выбрать себе жену. Мать Сиракана умерла за несколько лет до этого. Его торговые дела шли очень хорошо, поэтому он попросил своего отца, чтобы тот одновременно выбрал и ему жену.
Отец Сиракана был успешным в обоих случаях. Для своего сына он выбрал 13-летнюю девушку по имени Тирум Мардерасян.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра всем, друзья дорогие!
2: Всем доброе утро!
3: Привет!
1: Сегодня медиа-студия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна FM» поздравляет всех с наступающим одним из великих христианских праздников – праздник Троицы. Или Пятидесятницы, вот как кому удобно. Но в нашей славянской традиции, да и не только, в христианской традиции в целом, этот праздник называется Троица. Он отмечается на 50-й день после Пасхи.
2: Тут, наверное, важно проговорить, какой конкретно смысл вкладывается в понятие Троицы.
1: Да, безусловно. Смысл очень важный, смысл глубокий. Но не только смысл, но еще и событие само по себе является преамбулой этого праздника. Это событие схождения Духа Святого на землю, на верующих. А что важно понимать? О Духе Святом в Священном Писании сказано много. Хотя, если мы возьмем Ветхий Завет, Писание Ветхого Завета, то фраза «Дух Святой» вот именно в таком порядке, она употребляется не так часто, всего лишь 3 раза. И чаще всего это когда речь идет о каком-нибудь отступлении народа израильского. Например, написано: «Но они огорчили Святого Духа Его». Вот. Но о Духе Господнем говорится много. Вообще, давайте представим себе, что, точнее, даже кто есть Бог, как человек может взаимодействовать с Богом. Языческие представления о божествах в те древние времена, они были, ну, примерно такого характера, что боги — это кто-то подобный людям, или животным, или звездам. У них могут быть разные тела, они могут быть менять тела, да. Но в целом, особенно если брать греческую мифологию, это люди только с такими какими-то особыми качествами. И когда, скажем так, выходит на арену учение Ветхого Завета Моисеева, учение и вот вера Авраама, люди сталкиваются с Богом, Бог, который есть Дух, который непостижим.
2: Поэтому не могут принять себе таким его, какой он есть. Они поэтому постоянно отступают от него, делают идолов, потому что они тоже воспринимают его как человека просто всемогущего.
1: Мы, люди, ищем себе подобие. Мы не можем без подобия. Для нас подобное понятно. Для нас нужны всегда какие-то метафоры, которые вот нам близки. И, собственно, Христос этого не чуждается в притчах. Он поясняет многие аспекты вероучения, своего учения, как раз с помощью таких понятных, доступных примеров. И, в частности, о Духе Святом он говорит как о ветре, например.
2: А как тогда воспринимали люди вот, во времена Моисея Бога Всемогущего? То есть они не знали о Духе Святом, правильно я понимаю? Они воспринимали Бога как единую личность. Причем вы сами сказали, что в те времена люди трактовали Бога как почти как человека, который может обидеться, отвернуться, уйти, оставить их, и тогда они обратятся к другому такому же, и, может быть, у него выпросят милости.
1: Ну, любопытно. Дело в том, что народ израильский, хоть и имел веру в Бога Единого, в Бога Всевышнего, Бога Творца неба и земли, все равно представление о нем мало какое имел. Действительно, удобнее были египетские боги, они все были изображены, аналоги этих богов плавали в земле, летали в небе, там, плавали в воде, ползали по земле. Это различные животные. Кроме того, солнце на небе светило, и это тоже божество, все было рядом, все было здесь.
2: То есть их можно было пощупать, увидеть, иногда даже понюхать.
1: Да, или оно на тебя светило, грело тебя, или еще что-то на тебя оказывало какое-то определенное физическое воздействие. А здесь речь идет о Боге, который творец неба и земли, и который над всем миром, которого ты в этом мире отделить от всего остального не можешь. И не можешь сказать определенно, вот он. Бог все во всем. И, конечно, это порождало самые различные заблуждения. Народ израильский выходил из Египта и требовал у Аарона и у Моисея: дайте нам Бога, дайте нам его увидеть, какой он, покажите, изобразите. И когда Моисей ушел на гору Синай, чтобы получить заповеди от Бога, они вылили тельца золотого. Вот твой Бог Израиль, вот он какой. Теперь все понятно, видно, он сильный, как телец, он рогатый, забодать может, он такой очень плодовитый, он активный.
2: Погодите, я думала, что это Бог, которого они вылили, это был один из тех богов, которыми они поклонялись в Египте, или они себе нового придумали?
1: По сути дела, нет. Тельцам поклонялись в основном в Палестине, ну, например, Ваал изображался как раз в виде тельца. И вот усвоить, что Бог есть Бог, не такой, как все тварное, что он над всем этим тварным, это было непросто. В это нужно было поверить, что Бог, он не явил своего образа, какого-то явного образа народу израильскому. Нет такого. А что есть? А есть заповедь. Вот по заповеди живите. По заповеди

0: или еще как-то. Бог может обличать тебя в совести. Каким образом это происходит? И вот тогда используется как раз вот этот термин, или, скажем так, определение Бога. Бог есть Дух. Он везде, Он во всем. Он как ветер, Он как воздух. Он проникает во все и взаимодействует со всем.
1: Поэтому они не могли не то что принять этого Бога, а от Него постоянно отворачивались. Им было недостаточно чудес, которые Он творил, недостаточно огненного столба, пыльного столба, разделения моря, что они, как только у них появлялась возможность, отходили от Него, потому что им нужны были не чудеса, а понятный образ, который они могли
0: конечно,
1: бы трактовать.
0: Да, безусловно.
1: Просто меня это всегда удивляло, как они, видя все эти чудеса, могли от Него постоянно отворачиваться, учитывая, что это было то же самое поколение. Это не их дети, которые могли забыть или не поверить своим отцам, а то же самое поколение, которому Бог разделял море. И они доходят до горы, Моисею стоит на минуту отвернуться, и они уже себе тельца делают. Ребята, да. Вы же только что через море переходили.
0: Точно.
1: Как?
0: Для того, чтобы вот правильно понимать Бога и не отступать от Бога, нужно было ухватиться для них. Да и для нас сегодня очень важным становилось Его Слово. А что Бог сказал? Вот мы Его не видим, Он не видим, изобразить Его мы не можем, это запрещено. А что у нас остается? Остается Его Слово. И обратите внимание, все Священное Писание делает упор на слова Господни. Бог дал заповедь Адаму. И когда не было Бога, тогда дьявол или змей искушает Еву, и опять же вносит сомнение в Слово Господне. Потом Бог дает слово Ною, Бог дает слово Аврааму, Бог дает слово, целый закон Бог дает Моисею и народу израильскому. И народ израильский должен был понимать это слово, разуметь это слово, жить по этому слову, по этому закону. А все судилось, или суд был, который суд был в народе израильском в те времена, это суд по Слову Божьему, по закону, но Бога они не видели. Вот это очень важный момент. Его нет, как будто, да мы его не видим, но Слово Его есть, и надо его соблюдать. Вот нам было бы понятно соблюдать Слово, если бы он был, если бы он рядом стоял над душою, грубо говоря, да, смотрел на нас и пальцем нам показывал, что делать. А мы бы задавали ему вопросы, точно ты этого хочешь? А он бы доставал бы какую-нибудь палку и говорил убедительно. Мы, ну, конечно, палка, да, это все понятно, точно. Потому что следующим будет наказание. И вот так нам было бы понятно. Но Бог так не действует, Бог так не хочет.
1: Вот интересно, нам комментарии написали. Я, например, нашел вокруг себя столько необъяснимого, что перестал пытаться объяснить что-то из Библии, мне непонятное, а принимать это как написано. Это наводит на мысль, нужно ли было им понимать Бога, чтобы выполнять, что Он говорил, или им достаточно просто было действовать по написанному. Нужно ли нам понимать Бога?
0: Смотрите, вот здесь как раз и закладывается основной принцип, подход, правило. Тебе дано от Бога слово. Постигай его, особенно в те времена, через его закон, через его заповедь и через то свидетельство, которое расскажут тебе отцы о том, как Бог вывел вас из рабства египетского, какие чудеса он творил, какие творит. Но первое – это его слово. А мы постигаем Бога через слова, которые нам сказаны, которые нам даны. А уже потом в этом слове формируется наше представление о нем, о его благости, о его любви, о его заботе о человеке, о его могуществе, о его силе. И вот здесь мы подходим к очень важному этапу. Да, человеку нужен образ, но образ вводит нас в заблуждение. Но чтобы донести Богу, Богом, себя человеку, Богу понадобилось стать человеком. И вот здесь мы видим проявление опять Троицы, когда Христос становится человеком, Бог становится человеком, Бог становится Христом.
1: Это разве не совершенный образ, который только может быть?
0: Это совершенный образ, и Он становится человеком. Мы опять же смотрим на Христа, но как мы смотрим? Мы смотрим

0: по описанию его жизни, его хождения, его действий. Мы не получаем некую картинку. Мы формируем ее в зависимости от того, как его представляем, как его видим. Но наше представление о Христе, оно, ну, плюс-минус верное у всех людей, благодаря тому, что образ его открылся. Бог открылся человеку, став человеком. А став человеком как раз во Христе Иисусе. И это высшее откровение. Но есть еще одно откровение, которое следует за ним. Христос говорит: «Лучше бы, чтобы я ушел». «Лучше для вас, чтобы я ушел», — говорит он ученикам. Почему? Потому что тогда Отец мой Небесный пошлет Духа Святого, и Он будет с вами. И вот здесь Христос обращает внимание на откровение, божественное откровение Святого Духа, которое есть у пророков, где написано: «Вложу Дух мой в сердца их, Дух мой, и законы мои вложу в сердца их». И не нужно будет учить кого-то: «Познай Господа, ибо все будут знать меня». То есть какое-то базовое, ключевое знание Бога войдет в сердца человеческие. И входит оно Духом Святым. Вот как раз сошествие Духа Святого на 50-й день после Пасхи — это есть исполнение древнего пророчества, в котором обетование есть: а Бог будет внутри каждого из вас. Буду внутри их. Не просто слово мое. Вот придет к ним и будет их учить. Не учителя, а не пророки. Это все есть, это все будет на своем месте. Но будет что-то внутри них еще, и это будет как раз ключевым элементом. Это Дух мой вложу в них. Я сам буду ходить в них. Я не буду ходить рядом, как надсмотрщик, да, с палкой. Я буду в сердцах их говорить. Я буду в сердцах их откровением, я буду в сердцах их разумением. Я буду в сердцах их отеческим прикосновением или материнским объятием. Это все будет внутри них. Они будут разуметь меня в себе. И вот это мерило духовное будет внутри них. Это величайшее обетование. Оно, вот как раз вот явление Духа Святого и сошествие Духа Святого, сродни рождению Христа. Поэтому Троица в некотором смысле Рождество. Но Рождество уже не самого Христа, а Рождество Церкви Христовой, Рождество каждого верующего, когда Дух Святой входит внутрь каждого из нас, и мы возрождаемся к новой жизни.
1: То есть до того, как Иисус не ушел, Духа Святого на земле вообще не было?
0: Дух Святой присутствовал эпизодически. Он присутствовал в разных людях, сходя на них, через схождение. То есть вот Дух Святой сошел. Сошел на какой-то определенный период, на определенное какое-то действие, на какого-то человека. Вот написано: исполнился Духа Святого. И потом оставлял его.
2: Значит, поэтому не могли древние люди, ветхозаветные, выполнять бы правила Нового Завета и планку Нового Завета держать, если бы это было дано им тогда? Конечно. Потому что в них не было Духа Святого?
0: Безусловно. Дух Божий, как сказано Христом: «Вы примете силу и будете мне свидетелями». Что это значит? Это значит, каждый из вас скажет: «Да, истина». Истина — это исполняется. То, что говорил нам Господь и Спаситель, исполняется. Я понимаю, что это истина в сердце моем. Я понимаю, что эта истина во мне работает. Я понимаю, что другой истины нет. Почему? Потому что само мерило истины в сердце каждого из нас в Духе Святом. Друзья, у нас время на небольшой музыкальный фрагмент.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
4: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Друзья, приветствуем вас! С вами медиа-студия «Пилигрим». Говорим о Троице, говорим о Духе Святом. Есть ошибочное мнение, что учение Троицы, оно позднее изобретение Церкви. Нет. Дело в том, что многие учения, которые сегодня есть в Церкви, они формировались постепенно, но учение Троицы сформировалось как в законченное учение, как в определение, сформировалось в определение где-то, наверное, в IV веке. Дело в том, что стали возникать большое количество ересей. Ереси и различные учителя, например, как Арий Александрийский, епископ, которые заявляли, например, что Иисус Христос не был Богом, что Он был всего лишь творением, высшим творением, но не божеством. Были различные искаженные представления и о Духе Святом. И все это влияло не просто на какие-то учения и представления о Боге, но на учение о нашем спасении. Дело в том, что учение о Троице является ключевым элементом вообще христианского догмата.
2: Но при этом оно сложилось только в IV веке?
0: Оно сложилось в определение. Люди почитали Христа как за Господа, как за Бога. А с самого начала еще апостолы поклонялись Ему, и Он принимал поклонение и говорил о Себе как о единородном Сыне, сущем в недре Отчим. То есть мы, читая Евангелие, видим, да, что там Христос выступает не просто как человек, и не как ангел, Он выступает там как Господь, как Бог и человек в одном теле, слитно, точнее, не слиянно, но и не раздельно. Вот здесь очень важный момент. И тем не менее, возникать стали самые разные учения. Люди чаще всего делали это не сильно понимающие Евангелие, не сильно понимающие Слово Божие и ангажированные какими-то различными ветрами учений, которые существовали тогда, всякими разными философиями и разными религиями. Ну, например, очень сильно на манихейство повлиял зороастризм. Тоже любопытно. Но вот манихеи как раз-таки любили учить о Духе Святом. Но при этом всем они были такими серьезными мистиками. Поэтому возникла необходимость для Церкви дать определение. И тогда же возникает апостольский символ веры, в котором все четко указано, что Бог есть Троица. Веруем в Отца, в Сына и в Духа Святого. Вот здесь очень важно, потому что это определение нашей веры. Во что мы верим, кому мы поклоняемся.
2: Учитывая такое количество ересей, как они вообще смогли договориться, чтобы...
0: Непросто. Я думаю, что во всем этом был Господь, Его присутствие, Дух Божий, который провел Церковь, учителей Церкви в становлении догмата. Причем это происходило не быстро, на это ушли десятилетия. А в некотором образе даже столетия уходили на то, чтобы догмат утверждался. Но впервые он был произнесен на Никее, на соборе в Никее в 325 году, а потом на Константинопольском соборе в 381 году было закреплено учение о единосущии Отца, Сына и Святого Духа. Понимаете, в чем проблема? Дело в том, что у нас нет понятийного аппарата, у нас, у людей, чтобы выразить Бога, чтобы что-то сказать о Боге верно.
2: Он сам нас таким создал. У нас должно быть достаточно в этом аппарате средств, чтобы хоть как-то...
0: Вот, поэтому и получается, хоть как-то. Поэтому самое простое понятие – Бог есть Бог единый, хотя оно уже не вкладывается в человека. Для человека это сложно ухватить. Почему? Потому что человек сталкивается с разными необъяснимыми вещами. Ветер – это одно, огонь – это другое, земля – это третье. И вот они все, вот, и каждому человек древний обращается для того, чтобы получить свой ответ. А где этот Бог единый, который над всем? Вся земля, что ли, Бог? Нет, не вся земля Бог. Небо Бог? Нет, небо не Бог. А где Он? А Он везде и нигде, понимаете? И вот здесь это очень сложно понять. А когда речь еще идет о триединстве, триединство говорит не просто о Боге едином, который отделен от мира, а Бог, который являет себя в этот мир. А как нам его понять? Бога, которого не может понять вся Вселенная, он над этим. Вся Вселенная может понимать, постигать Бога только опосредованно, потому как он себя открывает. Он открывает себя для Вселенной в свете, открывает для себя во Вселенной в слове, открывает для себя во Вселенной богоявлением Христа и излиянием Духа Святого.
2: Ну вот и тут опять мы возвращаемся к вопросу, а нужно ли его понимать?
0: Нужно верить. Не все вещи мы с вами способны понять. Это безусловно так. Но уверовать можем.
2: А попытки понять? Попытки понять все равно мы прилагаем какие-то...
0: Смотрите, попытки понять для человека — это попытки дать определение. Вот нам кажется, что если мы дадим наиболее точное определение, что если найдем наиболее полное сравнение, то мы уже и поняли. И поэтому попытки понять Бога как Троицу тоже были. Ну, например, один из древних учителей, ну, христианских учителей, он, например, сравнивал Бога с солнцем. Ну, или как вот, солнце есть, есть свет и есть тепло. Это неверное представление. Верного представления нет. Но приближенное, скажем так. Вот солнце мы его видим, это Бог-Отец. Вот свет, который оно испускает, это Сын. Вот тепло, которое оно дает, это Дух Божий. Да, вот таким образом люди могли себе представить Троицу, но это не было правильным представлением.
2: То есть мы сегодня говорим о Троице, и при этом понимая, что понять ее мы не сможем.
0: Мы вывели термин, люди вывели термин «необъяснимый». Вот знаете, обычно предполагаем мы так, что если есть термин чего-то, то сам термин содержит в себе объяснение. И сам термин позволяет нам представить эту вещь и как бы понимать ее. Но оказывается, нет. Нам сложно понять, что 1 плюс 1 и плюс 1 — это не 3, а это 1.
2: Зачем Господь тогда вообще дает нам такие понятия? Или, по-другому говоря, попытки понять непонятное, а необъяснимое, они иногда заканчиваются тем, что как раз люди в ересь впадают.
0: Мы ведь сталкиваемся с божественным. Ересь люди впадают тогда, когда действительно, как ты говоришь, пытаются постигнуть или объяснить необъяснимое.
2: То есть если человек кажется, что он все понял, то это значит, что он впал в ересь?
0: Ереси очень логичны бывают, действительно. И вот ереси, которые отвергают учение о Троице, отвергают божественность Сына и божественность Духа Святого, они сами в себе очень логичны. Там все очень хорошо выстраивается. Но надо понимать, не греческою логикою мы постигаем Бога, логика изобретения греков, а мы постигаем Бога откровением, мы постигаем Бога, когда Он вселяется в сердца наши. Мы постигаем Бога, исполняя Его Слово. Мы постигаем Бога, взирая на Христа. Бог открывается нам настолько, насколько мы можем понять, и даже больше. И вот как раз сталкиваясь с необъяснимым, мы и впадаем в ступор. Но это только говорит о том, что мы столкнулись с Богом. В древности, ну или в древности, или, скажем, библейские учителя, богословы, отцы церкви, они выработали два подхода к богопознанию, к определениям. Это подход апофатический и катафатический. Причем катафатический подход, он возник более ранний. Это когда берется пример подобия. Ну, например, чему подобен Бог? Там, или вот человек какой-то, или какое-то событие, чему оно подобно? И можем сказать, Бог — это сила, Бог — это свет, Бог — это... любовь, Бог — это могущество, Бог — это, скажем так, все во всем. Так вот мы говорим, что такое Бог? Бог — это. А апофатический путь — это чем он не является. Бог не человек, Бог не какое-либо из творений. Бог не материя. Бог не просто разум. Бог не солнце, Бог не луна. То есть чем он не является?
1: И... Извините, а в чем смысл этого? Это же, получается, может так прийти к тому, что Бога нет, типа раз он ничто.
0: А вот в том-то и смысл, что он есть, а в то же самое время мы не можем назвать его чем-то конкретным. Понимаете, нет у нас ничего такого. Ну, нету. Ну, как это с чем-то сравнить? Ну, например, на Крайнем Севере не растут апельсины. И есть такая шутка, когда жителю Крайнего Севера, который никогда не сталкивался с фруктами, дали апельсин. И ну, апельсин, мы все знаем, что такое апельсин. Да? Я сказал апельсин, вы представили себе апельсин. Вы даже на вкус его себе представили, на запах представили. А вот ему дали апельсин, он съел, ему сказали, ну и как? Он говорит, не как олень, не как тюлень, как любовь. Вот, понимаете? А с чем сравнить? Вот любовь, она тоже в некотором смысле апофатична, ей сравнения не найдешь. Вот влюбился человек, как это объяснить? Вот он любит, он просто любит. Также исполнился человек Духом Божьим, человек исполнился. Как это объяснить? Блок новостей.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
4: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
0: Говорим, друзья, о Троице, но если уже говорить о сравнениях, то, например, Августин Блаженный, развивая идеи святителя Григория Богослова, говорит, Бог есть любовь, а значит, он Троица. Почему он так говорит? Любовь предполагает любящего, любимого и самолюбовь. И таким образом в Троице есть полнота любви. Есть любящий, есть любимый и сама любовь. И в принципе любое лицо Троицы может выступать тем или иным в этом состоянии.
1: Это разве не попытка, опять же, Троицу в какую-то формулу свести?
0: Да, но обратите внимание, это уже попытка не взять что-то из материального мира, а из представлений нематериальных. Ну, например, любовь. Или общение. В Боге есть полнота общения. Когда два человека, когда один человек, общения нет. Два человека есть общение, но еще не полное общение. Полное общение, когда три человека. И поэтому Христос говорит, когда вас двое или трое, я посреди вас. Вот у вас есть не полное общение, двое, я среди вас третий, и оно полное. Когда среди вас, когда вас трое, полное общение, я добавляюсь к вашему общению. И вот в этом смысле тоже в Боге как раз есть полнота. Это такие сравнения, нам кажется, что они какие-то неполноценные, их не выразишь в какое-то определение, их сложно охватить, но они наиболее точные. Когда мы говорим о Троице, они наиболее точные. Когда мы берем представление о Троице как о любви, и как об общении. А вот таким образом нам как бы легче избежать всяких различных заблуждений.
1: То есть это самое близкое понимание к верному о Троице. Тому, чему, что учат в церкви.
0: Да, вот смотрите, мы можем говорить о Троице, которая нематериальна, только нематериальными представлениями, которые, ну, в принципе, сложно изобразить, но можно представить, можно ощутить, можно каким-то образом пережить. То есть мы с вами не можем сказать о Троице, о Боге, мы не сможем сказать, что такое Бог, что такое Троица, но можем сказать как. Троица — это в любви, Троица — это в общении, Троица — это откровение, которое дается миру. Троица — это полнота. В Троице есть настоящее искупление. Вот почему учение о Троице влияет на все остальное христианское вероучение. И я, исследуя по профессии своей различные ереси, в том числе и их заблуждения, тоже нередко приходил к выводу, что их учение о сотериологии, о грехе, об эсхатологии, оно очень зависит от того, как они относятся к учению о Троице. Спасение по-настоящему возможно только в Боге, только через Бога. Только Бог, который дает определение человеку, для человека, «не вкушай от запретного плода, ибо смертью умрешь», может стать искупителем человека, может стать спасителем человека. Не может Бог послать какое-либо другое творение, искупить человека, заплатить цену искупления. Это творение должно быть подобно Богу, а по сути оно должно быть только Богом. Поэтому Бог сам становится человеком. И тогда не только цена искупления становится полной, но и эсхатология, будущее человека, оно становится наиболее полным. Ну, например, в православном вероучении есть такое представление, как обожение. Бог вочеловечился, чтобы мы обожились. Спорное в некотором смысле утверждение, но оно, тем не менее, является хорошей попыткой показать ценность Боговоплощения. Для чего Богу было нужно воплотиться? А вот такова велика цена греха. А вот так дорог Богу человек. И таково будущее человека. Не просто среди прочих тварей, а рядом с божеством. Христос так и говорит, что в перспективе каждый из нас, все мы, сядем на престоле рядом с Ним. Ну, кто может этого удостоиться, сидеть на престоле рядом с Богом? Если мы помним учение, да, то как раз дьявол пытался сесть на престоле, ну, рядом с Богом или напротив Бога, сяду на краю севера, на престоле, буду подобен Всевышнему. Вот так один из пророков изображает попытку Херувима, вот этого падшего Херувима, у Бога подобиться. Не просто быть тварью, тварью он был высшей тварью. Выше не было никого в те времена, но он захотел уподобления Богу через восседание на престоле, подобно ему. А здесь Христос говорит: «Вы сядете на престоле рядом со мною». Это говорит о том, насколько велика ценность человека, во-первых, насколько велика перспектива, и почему понадобилось именно божественное искупление для человека. И вот в этом как раз играют роль все три лица Троицы. И Бог Отец, который посылает Сына, и Сын, который рождается в теле человеческом, и Дух Святой, который исходит и живет в сердце человеческом. Вот кто еще может быть подобен этому? Если мы сравним с ангелами человека, то ангелы не имеют этого. Они не имеют Духа Святого, живущего в них. Они не являются сынами Божьими. Кому, когда из ангелов Бог сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А Христу сказал. А через Христа и всем нам, потому что мы во Христе. Потому что мы, Христос первенец, а мы следующие за Ним. Мы также дети Божии, как и Он. Вы обратите внимание, мы получаем привилегию детей Божьих только благодаря тому, что сам Сын Божий воплотился, стал человеком. И был единородным, а ныне первородный. И Дух Божий стал сегодня и Духом Божьим, живущим в нас. То есть это и наше право, и наша привилегия, и наш залог, как говорит Священное Писание.
2: Что тут два вопроса пришло в чат, как раз-таки по поводу Иисуса Христа. Первый вопрос. Владимир спрашивает, точнее, Владимирович 73 спрашивает. Троица материальная, ведь бесконечное время у Бога не было биологического тела, а сейчас какое-то время оно у Бога появилось через Иисуса. Вопрос: Бог меняется? И другой вопрос от Александра Рачкова. Дух Святой — это еще один дух, то есть отдельная от Бога личность?
0: Смотрите, Если говорить на первый вопрос, Бог не меняется, Бог неизменный, Бог себя являет. И то, что Христос сегодня в теле человеческом, преображенном, находится в присутствии божественном, говорит о великом слиянии божественного и человеческого. Точнее, знаете, здесь даже слияние неуместно. В великом, в определенном единстве, божественном плане. Человеческая природа возвышена до статуса божественной благодаря тому, что находится в непосредственном общении с божественной. Поэтому в Христе две природы. И божественное, и человеческое. Благодаря этому человек, каждый человек может сегодня приходить к Богу. Не потому, что Бог разрешил. Не потому, что Бог что-то сделал такое, или человек что-то сделал такое. А потому, что вот эта природа человеческая, она перед Богом находится всегда. Она во Христе. Вот Христос — это и Бог, и человек. Нет, Бог не изменился. Бог просто взял человеческое и соединил с собою неслиянно, вот здесь уточню, не стал человек откровенно Богом, да, но тем не менее непосредственно. Как, собственно, мы говорим и о Троице. Троица, в ней есть все три личности, но тем не менее один Бог. Не могут отделиться одна от другой. Не могут существовать отдельно одна от другой. Но есть разные функции у одной, у другой и у третьей личности. И они проявляют себя в одном, в другом и в третьем. Это наиболее понятное нам представление. Но то, что оно является для нас в наибольшем смысле тайной, это факт. Ну, вот как айсберг, да, вот есть на поверхности 10%, от него, остальное под водой, сокрыто. Вот так, я думаю, и когда мы говорим о Боге.
2: Музыкальная пауза.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
4: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Да, друзья, говорим о Троице с вами. Завтра большой христианский праздник. А смотрите, откровения о Троице были и в Ветхом Завете. Тем или иным образом Бог показывал, говорил о себе. Не все было понятно, безусловно, как понять Бога. Но однажды, например, Аврааму является вот три человека. Один из них, как он говорит, Господь. Но в целом это богоявление Троицы. Вот то, что их трое пришло и говорят с Авраамом, должно Авраама было натолкнуть на какие-то мысли. Есть интересная попытка изобразить Троицу как раз вот в этой истории на иконе Рублева Троица. Вот там тоже они три, и они ведут общение, они ведут беседу с Авраамом. Обратите внимание, Троица в беседе. Сегодня каждый из нас, обратившийся к Богу, ко Христу, имеет общение со всеми тремя, с Богом в полноте. И мы обращаемся к Отцу Небесному во имя Иисуса Христа, мы в Нем, и как Духом Святым. То есть вот, все присутствие Божества есть для нас, есть в нас, есть с нами непосредственно. Как, собственно, происходило тогда с Авраамом. Это образ. Но этот образ должен подчеркнуть как раз, что идея есть, она существовала, она была непонятна, она открывается сегодня. Но потом есть еще новозаветные откровения. Например, ясное свидетельство, которое дает Христос людям, апостолам. «Идите, Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Нельзя крестить в кого-то, кроме как в Бога. И здесь говорится о крещении в Бога. Отец, Сын и Дух Святой. Чтобы это была наиболее полная формула крещения. То есть в кого ты веришь? Я верю в Бога, в Отца, мир сотворившего. Я верю в Иисуса Христа, Спасителя нашего и Господа, явившегося в этот мир для нашего спасения. И я верю в Духа Святого, который излился на эту землю, который живет в наших сердцах, который является залогом нашего искупления и Царствия Небесного. То есть вот я верю во все эти вещи. Это наиболее полное исповедание веры. Мы не просто крестимся, мы крестимся, уверовав. И уверовав, вот в том-то и смысл, понимаете, мы как раз наше уверование начинаем с наиболее непонятного, с Троицы. Как это? Трое и один Бог. Мы верим в Бога Триединого. Непонятно, но мы верим. Вот он путь веры. Здесь мы видим единство. И есть еще, Иоанн апостол пишет, например, Отец, Слово и Святой Дух, и си три едино. Апостол Иоанн пишет. Апостол Павел заканчивает свои послания. Вы помните, да, эту фразу?
2: Благодать
0: Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Вот вам, пожалуйста, есть много свидетельств в Новом Завете, которые говорят о триединстве Бога. Но сам термин «троица», его, по-моему, вывел Тертуллиан, вот как новый термин. Человек пытается дать термин, он не объясняет во всей полноте, но он принадлежит именно Богу. Когда мы говорим «троица», мы говорим только о Боге.
1: Можно спросить по поводу того, вот вы говорите, что этот термин, он появился достаточно поздно. Ну, вот если взять, допустим, Ветхий Завет, вот самое начало, когда Бог, допустим, спускался в Эдемский сад, беседовал с Адамом, с Евой, у них же тогда не было учения о Троице. Как это вообще, то есть он, их три было или он был один? Они вообще понимали, что их три? Или это настолько, ну как бы новый термин, что тогда... Ну,
0: понимает ли Бог, что он Троица?
1: Нет, Адам, понимали, что они с тремя личностями общаются? Или...
2: Тебе там три голоса звучало, перебивая друг друга или что?
1: Или все-таки Бог изначально в Ветхом Завете являлся людям как одна личность?
0: Бог являлся людям так, как он является. Мы с вами... не общаемся с тремя. Точнее, мы общаемся с тремя, но как с одним. Вот понимаете, в чем суть? Но это общение полное, потому что в нем есть вся полнота божества, божественная Троица. Я думаю, что божественная Троица, она была. Видел ли Адам трех? Нет, одного. Не мог он видеть, наверное, он видел Бога Единого или общался с ним, с Богом Единым. Но есть интересные указания в Бытии. Когда Моисей пишет Бытие, книгу, он использует такую фразу, такое слово, как Элогим. Есть Элоах, здесь конкретно и четко сказано, как Бог. А когда используется фраза Элогим, она используется как множественное число. «Сотворил Элогим небо и землю». Бог единый, но многий, но множество, то есть триединое множество. Я думаю, что Моисей пытается как раз подчеркнуть вот эту множественность, вот эту триединство Бога, хотя оно ему не открыто еще во всей полноте, но он понимает его, он где-то внутренне его понимает, используя множественное число в описании Бога, Бога единого, Элогим, сотворил Бог, Боги, там можно так произнести, небо и землю. Но произнести Боги будет неправильно, потому что мы таким образом сразу же делим три, ну, одного на три. А говорить Бог, но как подчеркнуть его множественность? И вот он использует один, но как много. Он один, но как много. Он есть полнота, вот понимаете? Полнота, это то, что включает в себя все. В Боге полнота, а потому все, что исходит из Бога и становится всем остальным. То есть вот Бог сказал и явилось.
1: А вот тогда насколько правильно делать так, как некоторые люди, которые вот отдельно, допустим, молятся Богу Отцу, отдельно Иисусу Христу. То есть раньше же люди не молились отдельно трем, им не было открыто Троица. Сейчас я знаю, что люди отдельно Иисусу молятся.
2: Да, да, я буду использовать Иисус Христа для решения этих проблем.
0: В молитве ключевой элемент – это имя. Кому вы поклоняетесь, во имя кого вы молитесь. И в молитве христиане мы молимся, здесь очень правильная формула, мы молимся Небесному Отцу. Отче наш, Христос говорит, да? А мы молимся во имя Иисуса Христа. Во имя мое вы приходите к Богу, во имя Иисуса Христа. И мы молимся в Духе Святом. Но обратите внимание, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Мы можем обращаться ко Христу, но мы должны понимать, что обращаясь ко Христу, мы обращаемся к Отцу через Христа. А обращаемся в Духе Святом, потому что называем Его Господь. То есть в молитве присутствие Троицы тоже есть. Мы не можем помолиться, точнее, это будет, знаете, как бы очень неправильная молитва, очень детская, она в некотором смысле будет очень корявая, да? Отче, там, Отец Небесный, я молюсь Тебе, Сын, я молюсь Тебе, Дух, я молюсь Тебе. Здесь мы в этой молитве как раз будем разделять. Но когда мы говорим «Отче наш», «Отче, Отец мой», «Во имя Иисуса я прихожу к Тебе», когда мы понимаем, что исполняемся Духом Святым. Вот смотрите, нам не обязательно обращаться к Духу Святому. Дух Святой в нас, внутри нас, Он уже говорит, Он уже действует. Он действует, раскрывая нам Христа. Поэтому вот, вот она формула. В ней есть и Троица, но в ней есть единство, в ней полнота. Ну что, время наше вышло, друзья.
2: Спасибо, что были сегодня с нами, и за ваши вопросы в чате.
0: Спасибо за вашу поддержку, друзья.
1: Всем пока.
5: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Феррари. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Хочется песен попроще, хочется жизни полегче, музыки бодрой и светлой, грубых аккордов поменьше.

0: Христианские притчи. Виноградари. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 44.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 мая. Все содействует нашему благу. Мы можем быть уверены в том, что все происходящее в совокупности содействует благу тех, кто любит Бога и призван согласно Его замыслам и целям. Послание к Римлянам 8:28. Расширенный перевод Библии. Когда мы исполняем то, что Бог велит нам, мы делаем это, потому что верим Ему. В жизни часто бывают ситуации, когда нам не на что опереться, чтобы понять, правильно ли мы поступаем или нет. И тогда настает время для того, чтобы проявить веру. Принимайте верой, что вы следуете за Богом, даже если вы ничего не чувствуете, а потом действуйте, веря в то, что вы слышите Его голос. Мы усваиваем многие истины благодаря опыту отношений с Богом. Часто мы не можем понять, правы мы или нет, пока не сделаем шаг веры и не выясним это. Порой мы ошибаемся и начинаем бояться промахов, полагая, что лучше ничего не делать, чтобы не пришлось ни о чем жалеть. Но такой подход ни к чему хорошему не приведет. И если Бог побуждает нас двигаться вперед, а мы отказываемся это делать, мы вскоре почувствуем себя несчастными. Наша жизнь будет серой и унылой. Мы все в душе хотим иметь яркую и наполненную событиями жизнь, но страхи мешают нам это осуществить. Если наши сердца чисты и если мы делаем все возможное, чтобы научиться слышать Божий голос, Он вознаградит нас за усилия и шаги послушания. Если мы будем искренне стараться исполнять то, к чему, как нам кажется, Он нас призывает, то даже если мы допустим ошибку, Бог сделает так, что все обернется нам во благо. Божье слово на сегодня. Бог заботится о том, чтобы все происходящее с нами оборачивалось нам же во благо. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
0: Радио «Пилигрим».

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 30 мая. Наша тема сегодня – используйте любую возможность убежать. Бегите. И наше место Писания – первое послание Коринфянам 10:13. Там написано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение». Каким же образом Бог дает облегчение? Слово «облегчение» — перевод греческого слова «экбасис». «Эк» означает «наружу», «басис» означает «делать шаги». Соединяем эти два слова и получаем: «Бог покажет вам выход». Другими словами, есть аварийный люк. Есть аварийный выход. Если вы захотите выйти, вы сможете. Вы можете взять себя в руки и уйти от любого искушения. Ваши ноги привели вас в плохое и неправильное место, и они же вас оттуда унесут. И действительно, когда Библия говорит «Бог даст облегчение», это означает «Бог поможет», даст возможность уйти из неправильного места, чтобы не поддаться искушению. Подумайте об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Эй, пацан, держи. Иди купись, а что-нибудь поесть.
1: Ух ты, спасибо, дядя.
2: Ты что, ему сотку дал?
0: Ага, обычно мелочки дают, но не я. Хочешь знать, почему я так делаю?
2: Ну?
3: Я просто хочу быть в раю.
2: Прости, а кто сказал, что это дает тебе право быть в раю?
0: Потом в Библии вроде бы написано.
2: Что-то я не припомню, где это в Библии так написано.
0: Ну, не знаю, где это написано, но ведь это и так ежу, понятно.
2: Но постой, если бы добрыми делами можно было бы спастись...
3: То что?
2: Тогда зачем Иисус умер на кресте?
0: Не знаю, никогда об этом не задумывался.
2: Иисус сказал, что Он путь, и никто не придет к Отцу, как только через Него.
0: Постой, ты что хочешь сказать, что сотка не дает мне права быть в раю?
2: Да нет, конечно.
0: Эй, пацан! Иди сюда, пацан!
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва» при содействии Lifeline Production.
5: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 10. О ложности той истории, которая приписывает прошедшим временам многие тысячи лет. Итак, оставим предположение людей, которые сами не знают, что говорят о происхождении рода человеческого. Некоторые как о самом мире верили, так и о людях думали, будто они были всегда. Поэтому и Апулей, описывая этот род животных, говорит: «Каждый в отдельности они смертны, но в своей совокупности в целом роде вечны». Им возражали, что если род человеческий существовал вечно, то каким образом их история могла говорить истину, повествуя о том, кто и что изобрел, кто были первые основатели свободных и других наук и искусств, или кем в первый раз начала населяться та или другая страна, часть земли или остров. На это они отвечают, что через известные промежутки времени, хотя и не вся, но большая часть земли, так опустошается потопами и истребляется огнем, что число людей сводится к незначительному количеству, от которого затем снова рождается прежнее их число. И таким образом то и дело появляется и созидается, как бы в первый раз, то, что в действительности восстанавливается, будучи разрушенным и истребленным упомянутыми чрезвычайными опустошениями. А что касается, мол, человека, то он мог произойти не иначе, как только от человека. Но они говорят то, что думают, а не то, что знают. Обманывают их и некоторые крайне лживые сочинения, представляющие, будто история обнимает собой многие тысячи лет, между тем, как, согласно священным писаниям, от сотворения человека мы еще не насчитываем и полных 6000 лет. Отсюда, чтобы не рассуждать долго о том, как опровергаются эти пустые сочинения, в которых представляется гораздо большее число тысячелетий, и не доказывать, что они решительно не заслуживают никакого доверия. И известное письмо Александра Великого к матери его Олимпиаде. Он писал это письмо, излагая рассказ некоего египетского жреца, заимствованный последним из сочинений, считавшихся у них священными, и обнимающий царства, известные в греческой истории. Из числа этих царств царство Ассирийское, согласно упомянутому письму Александра, насчитывает более 5000 лет. По греческой же истории оно имеет около 1300 лет со времени царствования Бела. Этого царя вышеупомянутый египтянин ставит в самом начале этого царства. Персидское же и Македонское царства продолжались до времени самого Александра, с которым он говорил, более 8000 лет. Между тем, как греки Македонскому царству вплоть до смерти Александра отводили 485 лет, а персидскому до разрушения его тем же Александром насчитывали 233 года. Таким образом, последние числа несравненно меньше египетских и не могут сравняться с ними, даже если увеличить их втрое. Говорят, будто египтяне имели некогда столь короткие годы, что каждый из них ограничивался 4 месяцами, так что более полный и более правильный год, какой теперь имеем и мы, и они, равняются 3 их древним годам. Но и при этом греческая история, как я сказал, не может быть согласована с египетской относительно летоисчисления. А потому скорее следует верить греческой, так как она не превышает истинного числа лет, содержащихся в наших священных писаниях. Затем, если это пользующееся особой известностью письмо Александра очень далеко в отношении определения времени от достоверности, то тем менее следует верить тем сочинениям, которые полные как бы басенной старины, они хотели противопоставить авторитету наиболее известных и божественных книг, которые предсказали, что весь мир будет верить им, и которым действительно весь мир стал верить, как было предсказано. истинность своего повествования о прошедшем они доказали точным исполнением предвозвещенного ими будущего. Глава 11. О тех, которые, хотя не считают настоящий мир вечным, но или признают бесчисленное множество миров, или думают, что один и тот же мир по истечении известного круга веков постоянно возрождается и разрушается. Другие же, не считая этот мир вечным, или признают не один только этот мир, а бесчисленное множество миров, или же, признавая один мир, думают, что он бесчисленное количество раз по истечении известного ряда веков возрождается и погибает. Последние приходят к неизбежному выводу, что человеческий род получает первоначальное существование не посредством рождения от людей. Ибо те, о которых мы выше говорили, утверждают, что после потопов и истребления стран огнем, которые они не считают повсеместными, всегда остается несколько людей для восстановления прежнего их количества. Но эти не могут думать, чтобы в мире во время гибели его сохранилось хоть сколько-нибудь людей. Признавая сам мир возрождающимся из своей материи, они полагают также, что и род человеческий возрождается в нем из его элементов, а потом уже человеческое поколение размножается от родителей, как размножаются и поколения других животных. Глава 12. Что следует отвечать ссылающимся на то, что первое создание человека произошло поздно? Что мы ответили, когда речь шла о происхождении мира, тем, которые хотят представлять мир вечным, но получившим начало своего бытия, как это яснейшим образом признает и Платон, хотя некоторые полагают, что он говорил одно, а думал совсем другое? То же самое я мог бы сказать в ответ и относительно первого создания человека, тем, которые останавливаются в недоумении перед вопросом. Почему человек не сотворен ранее, в неисчислимые бесконечные времена, а создан так поздно, что по свидетельству священных писаний прошло менее 6000 лет с того

0: что с того времени, как Бог создал человека, прошло не 5 или 6, а 60 или 600 тысяч, 6 или 60 миллионов лет, или стали бы увеличивать эту сумму во столько раз, что не нашли бы и названия для обозначения количества лет со времени создания Богом человека, то и тогда можно было бы спросить, почему Бог не создал его раньше. Безначально вечный покой Божий, предшествовавший сотворению человека, таков, что если сравнить с ним какое бы то ни было громадное и невыразимое словами количество веков, имеющее, однако, известные пределы, которыми оно ограничивается, сравнение не будет соответствовать даже сравнению малейшей капли воды с совокупностью вод всех морей и океанов. Пусть первый из этих двух предметов крайне мал, а другой чрезвычайно велик, но оба они имеют границы. То же количество времени, которое имеет какое-либо начало и ограничивается каким-либо пределом, сколько бы мы ни увеличивали его, в сравнении с тем, что не имеет начала, должно почитаться самым малейшим или, вернее, ничтожным. Если от этого времени, уменьшая его число, хотя бы и такое громадное, что для него нет даже названия, мы отнимали бы одну за другой самые малейшие частицы, ведя исчисление назад к его началу, подобно тому, как при отнятии дней человека, начиная с того дня, в который он теперь живет, до того, в который он родился, уменьшение это когда-нибудь дойдет до начала. Но если от пространства, не имеющего начала, отнимать одно за другим, ведя исчисление назад, не говорю небольшие количества, состоящие из часов, месяцев, лет, но и такие громадные пространства, какие обнимает та сумма веков, которая не может быть исчислена никакими математиками, но которая, однако, при постепенном отнятии малых частиц уничтожается. И если отнимать их не раз и не два, или еще чаще, а постоянно, что из этого выйдет, коль скоро никогда нельзя дойти до начала, которого совершенно нет? Поэтому о чем мы теперь по истечении 5 слишком тысяч лет спрашиваем, о том же с любопытством могут спрашивать и потомки через 600 тысяч лет, если на столько времени продлится жизнь смертных людей, то рождающихся, то умирающих, и их невежественная немощь. Могли поднимать этот вопрос и те, которые жили прежде нас. Мог, наконец, и сам первый человек, или на другой день после своего создания, или в тот же день, спрашивать, почему он не был создан ранее. Но если бы он был создан ранее, этот спор о начале временных вещей имел бы те же самые основания и прежде, и теперь, и впоследствии.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Засуха. Я проповедовал тысячам, и тем не менее бывали времена, когда я чувствовал себя так сухо, очень далеко от присутствия Божьего. В такие времена я не испытывал большое желание читать Слово, читать Библию во время сухости почти как обязательство. Когда я был сухой и истощен, то молился по принуждению, хотя я знал, моя вера оставалась неизменной, и любовь к Иисусу сильна. Бывало ли с вами, вы сидите в церкви и не чувствуете ничего и наблюдаете за другими, как они благословенны? Они плачут и молятся, поклоняются от всей души, но вы же недвижимы совсем. Вы начинаете думать что-то неправильное с моей духовной жизнью. Я верю, все истинные верующие переживают сухость в разные времена своей христианской жизни. Даже Иисус чувствовал изолированность, когда Он взывал: «Отец, почему Ты оставил Меня?» Что мне делать, чтобы преодолеть духовную засуху? Я должен иметь молитвенную жизнь. Ничто так быстро не остановит засушье или опустошенность, как 1 или 2 часа уединения с Богом. Мы знаем, что наша любовь к Нему должна привести нас в Его присутствие, но время ускользает от нашей занятости и других вещей, и для Бога не остается ничего. Мы молимся на лету, мысленной молитвой. Но ничто не заменит молитву в тайной комнате, за закрытыми дверями, уединившись с Отцом. Смело приходите к Его трону благодати, даже если вы согрешили или упали. Он прощает мгновенно тех, кто искренне раскаивается. Я больше нисколько не должен бояться страданий. Воскрешению Христа предшествовали кратковременные страдания. Мы умираем, мы страдаем, переносим боль и горе. Мы не желаем страдать, быть отверженными или иметь боль. Мы хотим иметь сверхъестественное освобождение. Мы молимся: «Сделай это, Бог, я слабый, сделай это сейчас, пока я ожидаю сверхъестественное освобождение». Но слава Богу, страдание – это кратковременный период перед финальной победой. Бог же всякой благодати, призывающий нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременному страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 1 Петра 5 глава 10 стих.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
4: Читаем вместе.
5: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 5. Гордыня и дух тщеславия. Иные наши пороки — только отростки других, главных пороков. Если срубить ствол, они отсохнут, как древесные ветви. Стоит злонамеренности перетянуть на свою сторону разум, как она преисполняется гордыни и выставляет союзника на показ во всем его блеске. Стоит воздержанности или суровому подвижничеству потерпеть крах и признать победу естества, как злонамеренность, отмечая сию победу, снова преисполняется гордыни. Неправедность, самомнение в сочетании с ничтожеством — вот она, величайшая неправедность. Противоречие. Наша гордыня, берущая верх над всем нашим горестным ничтожеством, она либо вообще его утаивает, либо, вынужденная признать, тут же начинает хвалиться способностью признать это ничтожество. Гордыня перевешивает и сводит на нет в душе человека его сознание собственного горестного ничтожества. Вот уж и впрямь редкостное чудище, вот уж бьющий в глаза самообман. Человек пал и утратил истинное свое место. Теперь он беспокойно его ищет. Это относится ко всем людям. Посмотрим, кому удастся обрести утраченное. Нам недовольно нашей собственной жизни и нашего подлинного существа. Мы жаждем создать в представлении других людей некий воображаемый образ, и для этого все время чимся казаться. Не жалея сил, мы приукрашиваем и холим это воображаемое «я» в ущерб настоящему. Если нам свойственно великодушие или спокойствие, или умение хранить верность, мы торопимся оповестить об этих свойствах весь мир, и дабы наградить ими нас выдуманных, готовы отобрать их у нас настоящих. Мы даже не погнушаемся стать трусами, лишь бы прослыть храбрецами. Несомненное доказательство ничтожности нашего «я» в том и состоит, что это «я» не довольствуется только собою истинным или собою выдуманным и неустанно меняет их местами. Ибо кто отказался бы пойти на смерть ради сохранения чести, тот прослыл бы последним из подлецов. Гордыня. Любознательность — это все тоже тщеславие. Чаще всего люди набираются знаний, чтобы потом ими похваляться. Никто не стал бы путешествовать по морям ради одного удовольствия увидеть что-то новое. Нет, в плавание отправляются в надежде рассказать об увиденном, поразглагольствовать о нем. Общее глубоко укоренившееся заблуждение полезно людям, если речь идет о чем-то им вовсе неведомом, например, о Луне, влиянию которой приписывают и смену времен года, и моровые поветрия, и прочее, ибо из всех поветрий самое распространенное — бесцельное любопытство людей ко всему для них непостижимому, так что лучше пусть заблуждаются, чем живут во власти такого беспокойного и бесплодного чувства. Похвальнее всего те добрые дела, которые совершаются в тайне. Читая о них в истории, я от души радуюсь. Но, как видно, они остались не совсем в тайне, кто-то о них прознал, и пусть человек искренне старался их утаить, щелочка, через которую они просочились, все портит. Ибо лучшее в добрых делах — это желание совершать их в тайне. Слава. Восхищение развращает человека с молодых ногтей. Как он замечательно сказал, как замечательно поступил, но не умница ли он? Воспитанники полирояля, не ведающие подстегиваний зависти и словолюбия, впадают в нерадивость. О жажде снискать уважение окружающих. Терпя множество бед, впадая во множество заблуждений и прочее, мы тем не менее одержимы гордыней, вошедшей в нашу плоть и кровь. Мы с радостью отдадим все, вплоть до жизни, лишь бы привлечь к себе внимание. Тщеславие, игры, охота, хождение по гостям и театрам, пустое старание увековечить имя. Мы так спесивы, что хотели бы прославиться среди всех людей, населяющих землю, даже среди тех, которые появятся, когда мы уже исчезнем. Мы так суетны, что тешимся и довольствуемся уважением 5-6 человек, которые близко нас знают. Люди не стараются стяжать всеобщее уважение в тех местах, где они всего лишь прохожие, но очень заботятся об этом, если им случится там осесть хоть на малый срок. А на какой все-таки? На срок, соразмерный нашему мимолетному и бренному бытию в этом мире. Тщеславие так укоренилось в нашем сердце, что любой человек, будь то солдат или подмастерье, повар или грузчик, вечно чем-нибудь похваляется и жаждет обзавестись почитателями. Хотят славы все, даже философы. Сочинители трактатов против тщеславия хотят прославиться тем, что так хорошо о нем написали, а читатели этих трактатов тем, что их прочли. И я, пишущий эти строки, тоже, может быть, хочу стяжать ими славу. И, быть может, мои будущие читатели. Ремесла. Слава так сладостна, что люди идут ради нее на все, даже на смерть. Слава. Ferrus gens nullam esse vitam sine armis ratio. Свирепое племя, для которого немыслима жизнь без оружия. Одни предпочитают смерть миру, другие — войне. Люди ради любого своего убеждения готовы пожертвовать жизнью, хотя, казалось бы, любовь к ней так сильна и так естественна. Противоречие. Пренебрежение нашим бытием. Смерть во имя любой безделицы. Ненависть к нашему бытию. Даже именитейшему вельможе следует не пожалеть усилий, чтобы обзавестись истинным другом. Так он ему будет полезен, ибо друг не поскупится на похвалы и встанет за него горой не только при нем, но и в его отсутствии. Только бы не сделать ошибки при выборе, потому что если он заручится дружбой дурака, проку от этого не будет никакого, сколько бы тот его ни превозносил. Впрочем, дурака и превозносить не станет, если не встретит поддержки. Все равно с его мнением никто не посчитается. Так уж лучше он позлословит за компанию. Твой господин любит и превозносит тебя. Но разве благодаря этому ты уже не его раб? Просто ты приносишь ему немалый доход. Сегодня твой господин тебя хвалит, а завтра прибьет.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Дай от старых обид отряхнуться свободно, как водой упиваясь любовью.

0: средь лесов. Слышишь, падают дожди октября.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВ ЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВ ЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВ ЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Феррари. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 149. Аллилуйя! Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона, да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в вузы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым Его. Аллилуйя! Глава 9. И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: „Где он?“ Он отвечал: „Не знаю“. Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит? Не знаем. Или кто отверз ему очи? Мы не знаем. Сам в совершенных летах? Самого спросите. Пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его потому, что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах? Самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите услышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты еще нас учишь». И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи!» И поклонился ему, и сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Третья книга царств. Глава первая. Когда царь Давид состарился, войдя в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, суннамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем». И завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок, Иванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец, и волов, и тельцов у камня Захилет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя, пророка же Нафана, Иванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня,

Заколол он множество волов, тельцов и овец и пригласил всех сынов царских и священника Авиафара и военачальника Иава, Соломона же раба твоего не пригласил? Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него». «Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан, и сказали царю, говоря, «Вот Нафан, пророк». И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан, «Господин мой царь, сказал ли ты, Аддония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем?» «Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и военачальника, и священника Авиафара, и вот они едят и пьют у него, и говорят, да живет царь Адония. А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил? Не стало ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал, «Позовите ко мне Версавию». И вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал, «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе, Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И наклонилась Версавия лицом до земли и поклонилась царю и сказала, «Да живет господин мой царь Давид вовеки». И сказал царь Давид, «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана и Ванею, сына Иодаева». И вошли они к царю. И сказал им царь, «Возьмите с собой слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою и возгласите, да живет царь Соломон». Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю, и сказал, «Аминь, да скажет так Господь, Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок священник, и Нафан пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хилифеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок священник рог с елеем из скини, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал, «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его». И услышал Адония, и все приглашенные им, как только перестали есть. И Иав, услышав звук трубы, сказал, «Отчего этот шум волнующегося города?» Он еще говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адонии, «Войди, ты честный человек, и несешь добрую весть». И отвечал Ионафан и сказал Адонии, «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем». И послал царь с ним Садока, священника, и Нафана, пророка, и Ванею, сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского, и помазали его Садок, священник, и Нафан, пророк, в царя в Гионе, и оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле». И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря, «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем, и сказал царь так, «Благословен Господь, Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря, «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что не умертвит раба своего мечом». И сказал Соломон, «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдутся в нем лукавства, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон, «Иди в дом свой». Глава 2. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его и заповеди его,

и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. Чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще, ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзилия Галаадитянина окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесолома, брата твоего. Вот, еще у тебя Семей, сын Геры Вениамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умерщвлю тебя мечом». Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона. Она сказала, «С миром ли приход твой?» И сказал он, «С миром». И сказал он, «У меня есть слово к тебе». Она сказала, «Говори». И сказал он, «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему, «Говори». И сказал он, «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сына Митянку, в жену». И сказала Версавия, «Хорошо, я поговорю о тебе, царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь стал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя. И она села по правую руку его и сказала, «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь, «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она, «Дай Ависагу сына Митянку Адонии, брату твоему, в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, «А зачем ты просишь Ависагу сына Митянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иов, сын Саруин, друзья». И поклялся царь Соломон Господом, говоря, «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово». «Ныне же, жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида отца моего и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон Ванею, сына Иодаева, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал, «Ступай, Ванафов, на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею сына Иодаева, говоря, «Пойди, умертви его». И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему, «Так сказал царь, выходи». И сказал тот, «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря, «Так сказал Иоав и так отвечал мне». Царь сказал ему, «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня и с дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амисая, сына Иеферова, военачальника иудейского». Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа. И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне.
И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вместо него над войском, а Садока священника поставил царь вместо Авиафара. И послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда, и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь, кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так и сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И, послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом? И не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь? И ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвою?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванее сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Ума тьма не откроет нам секрет бед и не смоет зло волна сна. Посмотри на склоне лет след —

лед и в отчаянных сердцах страх. Позаброшен, позабыт стыд, бьет пророка по щекам хам.

0: придет тот, кто разрушит все дела зла. Только кто его приход ждет?
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Привет, что это у вас происходит?
1: Здорово, ты как раз кстати подошел. Думаю, на этот раз он попался.
0: Попался? Ты о ком?
1: Да Иисус этот, из Назарета, который...
0: А, это тот самый, который себя мессией объявил?
1: Да какой из него мессия? Он и закон-то не соблюдает. На всех углах только и трубит о том, что пришел спасти грешников. Но был бы он на самом деле Христос, он бы побил ее камнями.
0: Кого ее?
1: Да вон сидит, глаза опустила. Поймали эту проститутку с поличным и привели сюда, к нему.
0: А зачем?
1: Как это зачем? Если он на самом деле Христос, пусть поступит так, как написано в законе. Только, похоже, он и на этот раз пытается выкрутиться.
0: Че опять выдумал?
1: Только что сказал, пусть тот, кто без греха, первый бросит в нее камень.
0: Ну, а чего ты стоишь?
1: Я? А что я? А ты чего стоишь?
0: Ну, ты же фарисей, ты же соблюдаешь закон. Чего ты боишься?
1: Чего-то не пойму. Все расходятся, что ли?
0: Слушай, а который здесь Иисус?
1: Вон тот, который на земле что-то пишет.
0: А что пишет-то?
1: Имена какие-то, что ли? По-моему, имена людей, которые уходят.
0: А откуда он их имена-то знает?
1: Понятия не имею.
0: А что он там напротив каждого имени пишет?
1: А?
0: Что там?
1: Имена.
0: Имена? А что пишет имена напротив?
1: Как же он узнал?
0: Что узнал?
1: Вот тот фарисей, который только что ушел.
0: Ну?
1: Я его хорошо знаю. Иисус написал его имя.
0: Ну?
1: Напротив он написал имя его брата.
0: Может, объяснишь в конце концов, что тут происходит?
1: 15 лет назад, когда умер его отец, он подделал какие-то там документы и присвоил себе наследство брата. Об этом знают только несколько человек. Ума не приложу, откуда Иисус узнал об этом.
0: Смотри-ка, он, кажется, твое имя пишет. Точно, твое.
1: Полшестого уже. Что ж я стою-то?
0: Смотри, он и напротив твоего имени что-то пишет.
1: Извини, я побежал. У меня встреча.
0: Смотри-ка, какое-то женское имя напротив твоего написал. А кто эта женщина?
2: Эй, ты где?
0: Шел куда-то. Так, ладно, я, пожалуй, тоже пойду. От греха подальше.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

Как бы я узнал путь домой, если бы не ты? Как бы я прожил без тебя?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Феррари. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Друзья, добрый день! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, как относиться к своим физическим несовершенствам?
1: Очень актуальный вопрос сегодня, который касается каждого человека, переживающего те или иные проблемы. И в связи с этим нам нужно посмотреть на ряд мест Священного Писания, которые помогают нам правильно сориентироваться в этом. Ну, во-первых, прежде всего нужно отметить то, что здесь на земле физического совершенства нет и не может быть. Причина этого в грехопадении. После того, когда люди согрешили, весь мир стал подвержен проклятию греха. Проклятие греха выражено в нескольких формах. Прежде всего, это разные формы зла. Это грех, который проявляется в людях, который извращает внутренний мир, который нарушает человеческие взаимоотношения. Это прежде всего. И второе – это тление. Тление, которое поразило физический мир. И оно принесло с собой разные нарушения. Вот почему люди умирают. Вот почему люди стареют. Они становятся сгорбленными. Они приходят к тому, что у них те или иные органы перестают функционировать правильно. Они болеют. Они подвержены разного рода проблемам. Есть проблемы, с которыми люди рождаются, врожденные проблемы. То есть, когда мы говорим о каких-то несовершенствах, нам нужно признать, что это реальность мира, в котором мы живем. Конечно, говоря об этой реальности мира, мы можем определить, что легко увидеть, что у некоторых людей жизнь более удобная и легкая физически, у некоторых более сложная, у некоторых недостатки, с которыми они сталкиваются каждый день, у некоторых есть физические проблемы или сложности, которые делают их инвалидами. То есть они не могут свободно функционировать, так как многие остальные. У некоторых есть ущербная внешность, которая бросается в глаза. И, конечно же, это делает жизнь более сложной. И вот во всем этом есть несколько важных принципов, которые мы должны заметить и на которых нужно сфокусироваться. Но прежде всего, нам нужно понять, что Бог руководит всем. И Бог допускает по своим каким-то неведанным нам причинам, Бог допускает и определяет каждому из нас те условия, в которых мы живем. Это говорит о том, что у Бога есть какие-то другие измерения, которые могут делать и делают жизнь человека прекрасной. И когда мы смотрим на эти измерения, конечно же, это прежде всего красота нашей души. Это способность познавать Бога, это способность иметь счастье в Нем, это способность жить для Его целей. Это могут все люди. Каждый человек, живущий на земле, он способен в своей жизни открыть для себя богатство того, кто есть Бог, и то, что Он делает. Если посмотреть глубоко в то, что говорит Священное Писание о нашей цели жизни, источник радости, то мы можем увидеть, что именно вот отношение со Христом и познание Его является источником удовлетворения. Мы видим в нескольких местах Священное Писание говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Тот человек, который пытается найти радость в своем внешнем виде или в каких-то стандартах или формах, он обязательно разочаруется. Это самое глубокое разочарование, которое может только у людей быть. Тот же человек, который ищет удовлетворение в Господе, ищет глубокого отношения с Ним, ищет насыщение своей души из этих отношений, он будет счастлив по-настоящему. И мы знаем множество таких примеров. Мы знаем людей слепых, таких как Фанни Кросби, которая написала очень много гимнов. Она всю свою жизнь была слепой. Но она была одним из счастливейших людей. Мы знаем многих людей, которые провели жизнь в инвалидной коляске, таких как Джонни Эриксон Тада, которая стала мощнейшим инструментом для того, чтобы распространить свет любви Иисуса Христа и радости в Боге, которая может быть. И это не зависит от физических составляющих. Конечно, эта жизнь более трудная, но эта жизнь позволяет человеку приблизиться к Господу и жить им больше, чем жизнь многих и многих других людей. Вот почему мы читаем на страницах Священного Писания призывы, которые видим, и примеры, которые видим. Апостол Павел пишет о себе в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Он говорит о себе как об изверге. Он говорит о том, что он гнал церковь, он недостоин называться апостолом. Но потом в 9-10 стихах он говорит: «Но благодатью Божию я есть тот, кто я есть, и благодать Его во мне не была тщетна». Помоги, Господь, каждому человеку, который беспокоится о том, что его внешность не такая совершенная, как у других людей, увидеть вот это чудесное определение Божие. «Но благодатью Божию я есть тот, кто я есть». И дай Бог, чтобы эта благодать не была тщетной в вашей жизни, чтобы вы смогли найти смысл и цель, ради которой вы созданы Богом, именно таким, какие вы есть. Благослови вас Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай музыку.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

Когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет как творец. Иначе

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 31 мая. Сделайте шаг веры. Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Первое послание к Коринфянам, 16:9. Иногда единственный способ узнать Божью волю – это сделать шаг вперед. И если я молюсь о чем-то, но все равно не знаю, в каком направлении идти, я делаю шаг веры. Бог показал мне, что эта ситуация напоминает автоматические двери супермаркета. Можно целый день стоять и смотреть на них, но они не откроются, пока вы не сделаете шаг вперед и не запустите механизм, приводящий их в действие. Бывают ситуации, когда нам нужно сделать шаг вперед, чтобы выяснить, в каком направлении идти дальше. Некоторые двери открываются только после того, как мы делаем что-то по вере. Другие так и остаются закрытыми, что бы мы ни делали. Когда Бог открывает дверь, входите в нее. Если Он не открывает перед вами дверь, попробуйте пойти в другом направлении. Но не позволяйте страху поймать вас в ловушку бездействия. В сегодняшнем стихе Павел говорит о дверях возможностей, которые открыты перед ним. Но он также упоминает противников, поэтому важно не принимать сопротивление, которое мы можем встретить, за закрытую дверь. Павел и его помощники Сила и Варнава не сидели и не ждали ангела или видения, когда искали Божью волю. Они делали шаги в том направлении, которое казалось им правильным. Бог часто открывал перед ними двери, но какие-то двери он закрывал. Это не охлаждало их пыл. Они продолжали идти вперед с верой, осуществляя то, к чему побуждал их Бог. Божье слово на сегодня. Входите смело в те двери, которые Бог открывает перед вами, и не опускайте руки, если какие-то Он закрыл для вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио «Пилигрим».
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 150. Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя! Глава 10. Истина. Истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истина, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило, предо мною суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, а волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которые же из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не записано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн. и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 11. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кость твоя и плоть твоя, и вчера, и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля. И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним, и они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господню через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. И там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли его городом Давидовым. И он обустроил город кругом, начиная от Мила, всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида. И Исваал, сын Ахамани, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Дадо, ахахиянина из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздаймиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. Трое сих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану я ли пить кровь мужей сих, полагавших души свои, ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее». Вот что сделали эти трое храбрых. И Авеса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавциила, он поразил 2 сыновей, Ариила Моавитского, он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей, в руке египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкою и вырвал копье из руки египтянина, убил его, его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех 3 храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся. И Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов – Асаил, брат Иава, Елханан, сын Дадо из Вифлеема, Шама, городитянин, Херес, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекеитянин, Евиезер, анафонянин, Сивхай, хушатянин, Илай, ахахиянин, Магарай, нетофафянин, Хелет, сын Ваны, нетофафянин, Итай, сын Рибая из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирофанянин, Хурай из Нагелегаша, Авиел из Аравы, Азмавев, бахарумиянин, Елеяхба, шалбанянин, сыновья Гашема, гизонятянина, Ионафан, сын Шаге, горотитянин, Ахиам, сын Сахара, горотитянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, пелонитянин, Хецрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбая, Иоиль, брат Нафана, Михар, сын Гагрия, Целек, аммонитянин, Нахарай, берофянин, оруженосец Иава, сына Саруи, Ира, ифриянин, Гареб Ифриянин, Урия Хитиянин, Завад, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, Руфимлянин, глава Руфимлян, и у него было 30, Ханан, сын Маахи, Исафат, Мифниянин, Узия, Аштерафянин, Шама и Иеил, сыновья Хафама, Араиярина, Иедиял, сын Шимрия, Иоха, брат его, Фициянин, Елиел из Махивима, и Иеревай, и Оэшавия, сыновья Елаама, и Ифма, моавитянин, Елиел, Овед, и Иосиел из Мецеваи. Глава 12. И сии также пришли к Давиду в Сикилах, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правую и левую рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула, от Вениамина. Главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шимаи из Гивы, и Езиил, и Филет, сыновья Азамавефа, Бераха и Игую из Анафофа, Ишмаия, гаванитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, и Еремия, и Ахазеил, и Оханан, и Озават из Гедеры, Елузай, и Еремов, Виалия, Шемария, Сафатия, Харифиянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иозер, Иошавам, Кариянин, Иоэла, Изивадия, сыновья Иерохама из Гедора. И из гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Эзер, второй Авадия, третий Элиаф, четвертый Мишмана, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиэл, восьмой Иоханан, девятый Елзават, десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сынов Гадовых были главами в войске, меньший над сотнею, а больший над тысячью. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых, и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. А из колена Манассеина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался к Сикилаг, тогда перешли к нему из Манассеян Аднах и Азават, Едиаэл, Михаил, Иозават, Елигу и Цельфай, тысячи начальники у манассеян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова, по слову Господню. Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было 7100. Из сыновей Левийных – 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его – 22 начальника. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых – 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сыновей Ефремовых – 20800 людей мужественных, людей именитых в родах своих. Из полуколена Манассеина – 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50000 в стране. краю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, и с ними 37 тысяч щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28 600. От Асира, воинов, готовых к сражению, 40 тысяч. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манасиина, 120 тысяч со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Исахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и валах, муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Благоразумие. Очень красивое и понятное слово. Разум во благо. Мы вынуждены принимать массу решений в своей жизни, и хотелось бы, чтобы они действительно были верными. Цель благоразумия – получить благо. Но для каждого человека благо и ощущение счастья свое. Алкоголик благоразумно оставит водку на утро, чтобы похмелиться. Нечестный чиновник благоразумно уничтожит документы, скрывающие его воровство. А убийца благоразумно уничтожит свидетелей. И все они будут счастливы и считать себя вполне благоразумными. Но низменная цель делает человека благоразумным только в собственных глазах и на короткое время. Человека, ходящего прямо, умеющего говорить и изготавливать орудия труда, ученые назвали человеком разумным – Homo sapiens. Человека, умеющего различать добро и зло и потому способного принимать правильные решения, Бог называет человеком благоразумным. Бог хочет видеть в нас благоразумие, ведь от этого зависит наша судьба не только в земной, но и в вечной жизни. Как видите, с точки зрения Бога, благоразумие – это исполнение заповедей. Любой поступок, каким бы он ни казался рациональным, но если он нарушает Писание, будет неверным ходом. Это шаг назад и в сторону. Назад от Бога и в сторону от правды. Благоразумие – есть способность видеть последствия, правильно оценить ситуацию. Благоразумие связано с размышлением. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, верующая женщина пишет, что делать, если я верю Богу, а мой муж нет?
1: Очень важный вопрос, о котором Священное Писание говорит достаточно много и конкретно. Пожалуй, наверное, самый конкретный текст, касающийся этой сферы, мы встречаем в первом послании апостола Павла, то есть Коринфянам. Это послание фокусируется на целом ряде вопросов брака, взаимоотношений в браке, и в том числе апостол касается ситуаций, в которых одна сторона верующая и другая неверующая. Мы читаем в 7 главе, в 12 стихе, апостол говорит следующее: «Если какой брат имеет жену неверующую», и мы можем это же развернуть и в другую сторону, вполне оправданно, «и она согласится жить, согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим». Несколько вещей, которые очевидны в этом тексте. Прежде всего, здесь сказано о том, что если в процессе брака люди приходят, или одна из сторон, один из супругов приходит к познанию Господа, это не означает, что они должны расстаться. Брак сохраняется и в этом случае. Больше даже, апостол объясняет важность своего повеления, он показывает основание для этого повеления. И этим основанием является следующее. Он говорит, что неверующий муж освящается женой верующей. Что это значит? Важно понять. Речь не идет о том, что неверующий муж автоматически получит спасение, если его жена уверовала. Мы знаем очень хорошо, Священное Писание говорит о том, что спасение – это процесс личной веры. Каждый человек индивидуально, лично, в сердце, должен изменить свое отношение к Богу. Он должен лично пережить рождение свыше для того, чтобы быть спасенным Христом. Но тогда, когда в семье появляется спасенный человек, то тогда вторая неспасенная половина имеет уникальнейшую возможность, которую нет у многих и многих других, имеет возможность рядом с собой ощущать, соприкасаться с постоянным действием Божьей благодати, действием Божьего Евангелия, которое происходит не где-то далеко, а вот в человеке родном и близком для тебя. Это самое большое освящающее влияние, которое может верующий супруг или супруга принести в свою семью. Позвольте Евангелию по-настоящему и глубоко изменять вашу жизнь. Мы читаем об этом в первом послании апостола Петра, в 3 главе. Апостол специально пишет, обращаясь к женам, которые должны оказывать влияние на своих мужей. Это касается не только мужей, которые совершенно неверующие, это касается и тех мужей, которые находятся в процессе освящения, то есть всех мужей. Но здесь очень интересная схема, модель представлена. 3 глава, мы читаем 1 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». То есть здесь говорится о том, что жена, женщина, христианка, которая познала Иисуса Христа, она может принести в свою семью христианское влияние, Христово влияние. И очень важно, апостол подчеркивает, что то, что женщина стала христианкой, не разрушает принципов построения семьи. Муж так и остается главой. Бог не изменяет положение, которое Он изначально создал. Оно касается всех, и мужчин, и женщин, и все те, которые, и верующих, и неверующих, и все те, которые признают этот Божий закон, И там, где муж по-настоящему является главой, или в той степени, насколько это возможно, и жена по-настоящему воспринимает свою функцию, определенную Богом, там будет больше успеха в их семье. Вот здесь сказано о том, что жена, которая познала Иисуса Христа, или же она имеет где-то больше прогресса в познании Иисуса Христа, она, занимая свое положение, то есть повинуясь мужу, принимая его как главу, она может оказывать на него трансформирующее влияние, преображающее влияние, она может его приобретать. Здесь сказано, без слова «приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». То есть речь идет о удивительной силе женщины. Речь идет о ее способности оказывать влияние, трансформирующее, преображающее влияние, тогда, когда она любит Господа, тогда, когда она послушна Ему, тогда, когда она находит эмоциональные силы в доверии Ему, чтобы терпеливо принести в свой дом красоту внутреннего духа, красоту кротости, красоту добра, красоту настоящей любви, которая и способна приобрести сердце мужа. Конечно, все это связано с полным глубоким доверием Господу, который по-настоящему только один может изменять людей, и он жаждет, он стремится к тому, чтобы использовать нас как инструмент в этой своей преображающей миссии. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу радио@слово.орг. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

Христианские притчи. Лестница. Молодой мужчина всем сердцем воспринял православную веру и вслед за собой привел в церковь свою жену и дочь. С большим усердием он занимался духовной жизнью и познавал истины православия. Однако после нескольких лет благочестивой жизни его вера начала заметно ослабевать. У него появились сомнения относительно многих церковных традиций и даже основных догматов христианства. Вместе с тем в его душе проснулся интерес к восточным культам, которыми он увлекался еще до своего обращения ко Христу. Несмотря на отход от церковной жизни главы семьи, жена и дочь оставались верными чадами церкви. Они очень переживали за своего ближайшего родственника, хотя иногда им приходилось страдать от шуток по поводу их веры. Однажды, когда семейство обосновалось во вновь построенном доме, для его освящения пригласили знакомого священника. Батюшка прочел положенные молитвы и пошел по просторному двухэтажному дому кропить помещение святой водой. Когда он шел к лестнице, ведущей на второй этаж, глава семейства, воспринимавший освящение дома с почти нескрываемой иронией, насмешливо сказал: «Батюшка, покропите лестницу получше, а то вдруг кто-нибудь с нее упадет». Жену и дочь эти слова покоробили. Они знали, что за ними стоит издевка. Священник же, не чувствуя подтекст просьбы мужчины, покропил лестницу и поднялся по ней на второй этаж. Туда же устремилось и все семейство. Когда второй этаж был освящен, все направились вниз. Последним шел глава семейства. Жена, дочь и священник благополучно спустились на первый этаж. Мужчина же оступился на одной из верхних ступенек высокой лестницы и, выделывая невероятные акробатические фигуры, полетел вниз. У дочери от страха замерло сердце, и она, как потом вспоминала, подумала, что сейчас папа сломает себе позвоночник. Однако ему каким-то невероятным образом удалось зацепиться рукой за перила и избежать неминуемого болезненного падения. Супруга и дочь стояли, замерев от страха. Тем не менее, когда они увидели лицо отца семейства, который после падения окаменел на нижней ступеньке лестницы, дружно и громко засмеялись. Хотя смеяться было вроде бы и нечему, на побелевшем лице мужчины выделялись неестественно широко раскрытые глаза, наполненные страхом. «Ну вот, папа», — сказала дочь, — «понимаешь, что сейчас произошло бы с тобой, если бы батюшка не окропил лестницу святой водой?» Мужчина высказал жене и дочери обиду по поводу их смеха и объяснил свое падение тем, что он поскользнулся именно на святой воде. Однако его объяснение не удовлетворило дочь, и она сказала: «Мы втроем спустились по лестнице и не поскользнулись. Подумай все же, папа, почему упал именно ты?»

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Я уверена, что многие из вас знают этот евангельский стих. Ярл Николаевич Пести основал свою проповедь на этом стихе и назвал ее «Бог явился во плоти».
1: Дорогие друзья, если вы откроете Евангелие от Иоанна, будете читать и обнаружите, что с первой страницы до последней идет одна тема – Иисус Христос – Божественная Личность, Он – Бог. У апостола Иоанна, автора этого Евангелия, была одна цель, и он ее выразил такими словами. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это наиважнейший вопрос для нас. Что мы думаем о Христе? Кем является Иисус Христос? Потому что каждый из нас рано или поздно должен будет на него ответить. Если он был бы обыкновенным человеком, скажем, тогда, мой друг, ты можешь забыть о нем. А если он был Богом, как он сам это подтверждал, тогда ты обязан ему подчиниться. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божье. Итак, Иоанн с самых первых слов своего Евангелия говорит о божественности Иисуса Христа. Давайте прочтем первых два стиха Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. Как просто сказано, эти слова «начало», «слово», «Бог» может понять и самый простой человек. И тем не менее, какая глубина в каждом из этих слов. Ясно, что здесь говорится о Христе, ибо Слово, которое было в начале, это Христос. И далее Иоанн подтверждает эту истину. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Эти слова указывают нам, что Иисус Христос существовал еще до вековых времен. Второе – это то, что Он является определенной личностью, и Слово было у Бога. И третий факт – это то, что Он – Бог, и Слово было Бог. Как ясно. Заметьте, что Слово или Логос, как это звучит в греческом подлиннике, никогда не имело начала. Со словом «начало» мы встречаемся несколько раз в Библии. В самом первом стихе Библии говорится «вначале сотворил Бог небо и землю». Апостол Иоанн в своем первом послании говорит о другом начале, о начале земной жизни Иисуса Христа. И вот так он пишет «о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Возвещаем вам. Но начало, о котором говорит Иоанн в своем Евангелии, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога, указывает дальше, чем начало земной жизни Христа, дальше начало создания неба и земли, дальше, чем начало времен и того, чего не может даже постигнуть человеческий ум. В том непостижимом для нас начале было Слово, то есть Иисус Христос. Если Христос был в начале, то это значит, что Он был без начала и потому вечным, ибо Он сам начало и конец. Он первый и последний, и Он есть прежде всего, и все им стоит, говорит Библия. Далее наш текст говорит, что Иисус Христос был у Бога. Это определяет Его как особую отдельную личность. Значит, в течение всех веков Христос был определенной личностью, не созданной, не сотворенной, но вторым лицом Святой Троицы, Сыном Божьим. Все, что можно сказать о Боге Отце, можно сказать и о Его Сыне, Иисусе Христе. И вот, чтобы познать Бога, мы должны познать Иисуса Христа. Для этого Он и пришел на нашу землю. И Слово стало плотью и обитало с нами. Когда Иисус сказал иудеям: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой», то на это они сказали: «Да тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» И послушайте, что ответил им Иисус: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есим». Этим Он говорит, что Он всегда был «Я есим». Это настоящее время. Дорогой друг, если ты хочешь узнать Бога, изучай жизнь Иисуса Христа, читай Слово Божие, и Дух Святой, Дух Божий, откроет тебе в Нем живого Христа, который был подобно нам, человеком, и принес нам благодать и милость Божью. Да, только Он, вечный Бог, став человеком, мог совершить наше искупление. Он один мог жертвой Своею спасти нас, будучи свят, без греха и без порока. Да, Слово стало плотью, Сын Божий стал настоящим человеком, Он один мог жертвой Своей спасти нас. Факт совокупления двух природ в личности Иисуса Христа, то есть божественной и человеческой, является основой нашего спасения, как говорит апостол Павел: «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Слово – это был Его божественный титул. «Стало плотью» говорит о Его святом человечестве. Как Слово, то есть Логос, Он является Сыном Божьим, а ставший плотью, Он Сын человеческий. Воплощение Сына Божьего, Его пришествие на нашу греховную планету говорит нам о двух факторах. Во-первых, что мы – погибшие грешники, и во-вторых, Бог нас так возлюбил, что Он пришел спасти нас. Уважаемый радиослушатель, сегодня мы возвещаем вам эту радостную весть, что Бог воплотился и снизошел святых небес, чтобы умереть на твоем и моем месте, взяв на себя грехи наши. Как можно пренебречь такой любовью? Прими этот неизреченный дар, склонись перед Ним в покаянии, скажи: «Отче, я согрешил пред Тобою, прости меня и прими меня ради Иисуса Христа». И когда ты так сделаешь, то Он Сам обещает тебя простить, очистить тебя от всякого греха и сделать тебя годным для неба. И это Он сделает не по каким-либо твоим заслугам, а только по милости и благодати Своей. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сейчас сделать. И когда ты так обратишься к Господу, приняв верой Его дар, то воздай Ему благодарность, что Иисус Христос это сделал для тебя, да, лично для тебя.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто слушал нас. Пишите нам. Ваши письма всегда желанные гости у нас. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».